0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Жители Анадыря помогают отремонтировать церковь на косе Александра. Системы отопления и водоснабжения меняют в храме Преображения Господня. Минувшей зимой трубы там перемерзли из-за сильных холодов, а батареи лопнули. Старые коммуникации прослужили несколько десятилетий. Их не обновляли с советских времен. На просьбу Анадырской и Чукотской епархии о помощи откликнулись горожане. Предприниматель Владислав Зотиков предоставил материалы для ремонта и отделки. Сотрудники горкоммунхоза разработали проект. Они убирают изношенные трубы и прокладывают новые. Затем специалисты проверят систему и подключат ее к центральным сетям. Прихожане приводят помещения в порядок, работают вечерами и по выходным. По словам представителя епархии Дмитрия Зиновьева, сейчас завершена примерно треть ремонта. Кроме замены коммуникаций, рабочие утепляют здание и устраняют его недостатки. Все работы планируют закончить до холодов. На Чукотке обсудили безопасность в восточной части Арктики. Генерал-лейтенант Игорь Юженко приступил к работе во главе пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Как сообщил Владислав Кузнецов, на встрече с новым руководителем стороны рассмотрели актуальные вопросы региональной безопасности и определили направление дальнейшего взаимодействия. Отдельное внимание на встрече уделили переменам, которые происходят в Арктике. Речь шла о росте грузопотока по Северному морскому пути и строительство портовой инфраструктуры. Эти проекты требуют усиленного контроля на море и побережье, а также постоянного обмена информацией между ведомствами. Стороны договорились сохранить тесное взаимодействие при решении общих задач. Игорь Юженко имеет работы на Дальнем Востоке. С 20 по 26 год он руководил пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области. Теперь в зоне его ответственности находится восточная часть российской Арктики. Российские вузы завершат переход на новую модель образования в течение 3 лет. Массового перехода с 1 сентября не будет. Студенты бакалавриата и магистратуры доучатся по действующим программам. Дипломы с квалификациями бакалавр и магистр сохранят юридическую силу. Поэтапный подход даст вузам время адаптировать учебные планы. Пилотный проект стартовал в 2023 году с 6 университетов. Сейчас охватывает 17 вузов. Полное завершение реформы запланировано не позднее 2030 года. И в завершении выпуска. В Великобритании вдвое выросло число школьников, которые изучают русский язык. С 2021 по 2026 год сдававших экзамен по русскому стало больше. С 1500 до 3500. Пик – это прошлый год. 3801 учащийся. На уровне A-Level рост почти двукратный. С 730 до 1250. Улучшились и результаты. Доля отличников на старшем уровне выросла с 75 до 83%. На этом пока все. До встречи в эфире в двухчасовом выпуске новостей.

как вулкан взорвались в начале нового музыкального часа. Артем Качер и Ани Лорак. Также Крестьянка у нас далее. Черно-белый цвет. Календарь в этом часе. Время скидок восхитительных историй не пропустите. Джонни Вирус и 17. Многие еще другие артисты звучат в эфире. Ну и, конечно же, сыграем викторину. Не пропустите.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Теща Достоевского была уверена, что, занимаясь литературой, он совершает преступление и достоин наказания. Она считала его абсолютно никчемным человеком. Как вдруг однажды...
4: Ну, Федя, ну, наконец-то! Ну, наконец-то! Ну, хоть какие-то успехи, ну, поздравляю!
3: А?
4: Я говорю, человеком становишься, Федор!
3: Что, неужели... Мою последнюю книжку опубликовали.
4: Да ну нет, ну все гораздо лучше.
3: Собрание сочинений? И сколько томов?
4: Путь ты, а? Да кому это нужно? Я тебе про другую толкую. Кажется, ты наконец-то выходишь в люди, слава богу.
3: С чем же поздравляла писателя радостная теща?
4: А с тем, что 27 августа 1857 года Федор Достоевский получил звание прапорщика.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Но не одними мемами мы сегодня едины. Сегодня еще отмечается один праздник, и хочется поздравить всех людей к нему причастных. А на Чукотке такие тоже есть. День российского кино отмечается в этот день, 27 августа. И вот всех, кто создает кино в нашей стране, я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Это и режиссеры, и сценаристы, и операторы, и монтажеры, световики, и фокус-пулеры, актеры. Там, на самом деле, команда у создателей кино просто огромная. И всех вас я сегодня поздравляю. Ну, а отпраздновать этот день лучше всего либо, а, сняв фильм, если вы являетесь человеком, кто создает кино, либо посмотрев любимый советский или российский фильм, тем самым мы прикоснемся к этому празднику.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Начинаем викторину «Езда по правилам». Играем сегодня мы вместе с Мариной. Марина, добрый день.
2: Добрый день.
1: Марина, у меня вопрос к вам такой. Погонять где вы больше любите? По городу или за городом?
2: За городом.
1: Потому что там и скорость побольше, да?
2: Да.
1: Хорошо. Ну, а мы, в свою очередь, гоним в сторону правильного ответа, но для этого нужно услышать сначала вопрос, а звучит он у нас так. С какой скоростью ехать дальше? В реальной жизни неправильный ответ на вопрос этой задачи на знание ПДД грозит водителю самым распространенным в России штрафом за превышение скорости. Ситуация на вид простая. Вы собираетесь повернуть направо по указателю. Осталось только понять, с какой скоростью потом можно будет ехать 60 км в час или 90 км в час.
2: 60, потому что там уже начинается населенный пункт.
1: Так. Ну, а мы поворачиваем вообще вот, ну, под голубенький знак.
2: Ну, и что?
1: Ну, он
2: там как уже бы... жилая застройка есть, поэтому я думаю, что уже все, пора снижать скорость.
1: Уже все, пора. Ну, то есть ваш окончательный ответ 60?
2: Да.
1: Не 90?
2: Нет.
1: Не погоняешь там, да?
2: Нет.
1: Хотя так хочется иногда,
2: да?
1: Ну что ж, мы принимаем ваш ответ. Переходим к ответу правильному, в надежде, что вы все-таки правильно считали знаки и не ошиблись в скоростном режиме. Указатель 6.10.1 с синим фоном лишь показывает, что дорога в обозначенный на нем пункт назначения проходит, в том числе и по загородной дороге. А вот знак 5.23.1 начало населенного пункта с белым фоном определяет начало зоны, где действует ограничение скорости в 60 км в час, вне зависимости от направления движения перекрестков. Эта зона заканчивается только там, где установлены знаки 5.24.1 и 5.24.2, конец населенного пункта. А это значит, что вы ответили верно. Ну, на радостях Марину мы ждем, видимо, побежала к нам. Поздравляем вас с победой. И да, знания дорожного движения, они очень сильно важны, потому что даже здесь вроде бы два знака, как будто бы и противоречивые.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне всех гурманов и просто любителей вкусно поесть. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня готовим с вами хрустящие кабачки в аэрогриле. Что нам для них понадобится? 1 средний кабачок, 2 столовых ложки муки, 2 яйца, чипсы для панировки по вкусу. Для соуса возьмем 3 столовых ложки сметаны, 1-2 зубчика чеснока и укроп. Как готовим? Кабачок моем и нарезаем кружочками толщиной 1 см. Обваливаем их в муке, затем во взбитом яйце. Плотно присыпаем измельченными чипсами, сверху посыпаем тертым сыром и рубленым укропом. Выкладываем в корзину аэрогриля в один слой и готовим 18-20 минут при 180 градусах до золотистой корочки. Для соуса смешиваем сметану с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанным укропом. Чипсы можно заменить на панировочные сухари с паприкой или добавить пармезан в смесь для яркой вкусовой нотки. Вот и все, блюдо готово. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне!

0: Присаживайтесь удобней. Пришло время восхитительных историй.
1: Представьте, что вас вызвал к себе правитель и сказал: «Посему ты будешь строить города да такие, чтоб развивались и процветали, чтоб жители счастливы были, еда и вода в достатке». И отпустил вас на все четыре стороны. Что будете делать? Вспоминая экономические стратегии на компьютере, в которой вы, возможно, играли, размышляете. Река должна быть? Да. Желательно две, чтобы одна из другой. Земли плодотворные, чтобы рожь колосилась и картошку копать всей семьей в сентябре. Желательно климат поприятней, но тут как придется. Горы недалеко, чтобы от ветров защищать. И рельеф относительно ровный, чтобы торговать с другими городами и странами, да импорт параллельный настраивать. Логично? Логично. А потом подходит к вам работник по имени, например, Пачакутек, и говорит вам: «Город построен, и имя ему Мачу-Пикчу. В горах, на высоте 2430 метров, постоянно в облаках, одежда не просыхает, народу полегло, пока камни туда тащили, мама, не горюй. При этом на дворе 15 век, кранов нет, машин нет, даже заниженных и тонированных. Ну, дело как-никак в горах». «Зачем?» – спрашиваете вы. «Ведь нелогично». «Эго, амбиции и потому что могу и хочу», – отвечает Пачакутек, который является императором народа инки. Все мы знаем, что хороший понт дороже денег. Об этом знали и инки. Город был возведен императором Пачакутеком примерно в 1450 году. Он создал Мачу-Пикчу в качестве императорской резиденции, а также с целью увековечить свое имя в истории и глядеть на свои владения с высоты Андов. Но недолго он на них смотрел, потому что у него из окна стало видно конкистадор. Простите. Экспансия испанских конкистадоров в 16 веке заставила жителей Мачу-Пикчу бросить свои дома и уйти на север. По легенде, город, как по волшебству, опустел в ту же ночь, когда испанцы высадились на берег Латинской Америки. И испанцы такие...
2: Крикну, а в ответ тишина!
1: Притом, испанцам город был вообще не нужен. Им нужно было...
3: Нужно больше золота.
1: И они прошли мимо, выиграв этот матч со счетом «Испанцы 1, инки 0». Мачу-Пикчу превратился в город-призрак, в котором на ближайшие 4 века обитателями стали облака, ветра и ламы, которые приходили пощипать сочную горную траву. Но не одни испанцы жаждали золота. Все хотели золота. Эльдорадо там безуспешно искали, а надо было всего лишь в Санлайт зайти, пока не закрылся. Распродажа как-никак. В 1911 году американский профессор Хайрам Бингем отправился в Латинскую Америку, правда уже без конкистадоров, чтобы все-таки найти легендарное золото инков. И нашел, но не золото, а заброшенный город на вершине Анд. Но ни золота, ни других ценных вещей в городе не было. Видимо, инки бесследно исчезли за одну ночь, не с пустыми руками. Но зачем нам золото, когда у нас есть такой туристический бриллиант, как Мачу-Пикчу? Уже сам путь к сокровищу Анд – это настоящее приключение. Прямого сообщения из столицы Перу, Лимы, до Мачу-Пикчу нет. Поэтому сначала нужно добраться из столицы до Куско, а оттуда – до крошечного, приятного городка у подножья Агуас-Кельентас. А далее на своих двоих топ-топ и уж лучше дойти, чтобы не позорить древних инков, которые не только ходили туда-сюда пешком, да еще дома умудрялись построить из камня. Так что, где город будем строить?

Но жара, жара где-то, но не у нас. И солнце жареное, видимо, тоже в больших городах. Но оно и понятно, 5 дней до осени осталось. 27 августа на календаре. У микрофона Иван Семиклетов. Вы слушаете радио Пурга. Успевайте насладиться этими последними деньками свободы. Если у вас есть дети, то после первого числа опять домашние задания, утреннее пробуждение, отправка в школу и все сопутствующее. Крепитесь, держитесь и наслаждайтесь последними днями лета.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, палим тельхит, который пыльтыгами на нам гасаусе умни на пенелькут. Анхайе квенаре усатиргит, рэсэргат чукоткауте, кимльстетке, минкре на нам гасауркат округа кена правительства и пэм. Нарак от вот единого морского оператора, тэлэс маткаривлэ трэрровой в нам намэте округа кена. Торамгой панкае квенаре усатиргит, теплоходы Росатом Арктики, нэретэнэт кликкин маньиткин нарак тысяч тонн от вэлькатэн. Анкана хмака гнунете генкит вуле оплет кулинет вуйвнам на матагурес ватеркан минг писин сирени катен кам энорменам ркай пиакиура нейперкнет нир амслинин тысяч тонн от капарос мавышка вусем анкюре анкана отвем гересинет кимит атен камакутиненете Торчаплинотен, цвета масмыс, это гирельсинете, ян оргиней песене, уэсеке, атва ацаркат нунзюрек, энмеленекен кама, ян ракинотеке, ясивену нашихинет сиреникате, мейнгейсхите, акавка эймевка атвате, итикеона генкетвусеоплет кусинете, асхита накимит риусеткенете, генеп гирельсинет мкен нанмасингена тонна кимит атен кама, Амакутим, амаш вангваш это инегет. Выявленном на мета Анадырский районе тегереслинет кимит от кмэка 773 тонна это минкре нанамгасауркат администрация и помыкас это агент отельсинет укольнил так мы к мышанхлекин рохлекин тонна это лимнера тюлькалтин роха тонна это парольма аравиневете мышанхлекин рахлекин нанмышлекин тонна это нхана термауте это нирент отельнгна чуванскал тим ламутскал тим камварэнгэ тим Анкамашмня мшанхликин кликин тонна гапарош магин зательсинет канчилане тим. Мшанхликин гапарош ма майн пельет анкама ангракликин мангиткин ватаркал тим. Анкама панина кимит риусер кат кошусев та казев та та ванкате тим. Айвекина ажой па гамгошина тинес ате така варенге та кошусев та анкама ванкате тим. Путевки первенства этой России на новосвоевхен открасе така Чукотка кена мальхосиля крена мальхосиля от регион кена тянтин маум гошен от Ниракена красе тен веты Минкре на мышаурка департамент тайпа мальхосиурин сас это мальшанкау таунете айни ищена Павел Спиваков, Григорий Гусев, Арсений Косяков, Руслан Леушкин, Дмитрий Чупров, Даниил Сигаев, Рамашкольси Гусангата, Машкольси Сакрена, спортивного общества «Спартак», Анкора Машкольси Сатрахрасингата, Мирак Чукоткакин, Машкольси Сатрахрасингата, Нанмашанхакупа, Мангиткин, Мирапарушкаутаунета, Айни Ильсина, Машарасиякина, Красетен в Крапьёпирен веты Спартака. Ракурете в Канерену его унгнат красет от первенства к России. Анкюрен ренчен от красетиргат ракет унгатен веты герои России. Канамата Баташева. Тынкет унгаркана нери ищек команда Чукотка кенга красетен хакасия. Кенкана красетен вепы ганралташен от мангиткена. Сельё пышвынты масве пышвынты тынк амамгрот кена равкаргы масве пышвынты. Торме усертен мыс энревин рэти антиэватки уты ветераны Чукотка кена. Торме усертен мыс энсас ам гетен енсин это эван рэм кена аракиловка в энгэка. Ретен мыс авар рантен мыс авар гакалэ пасен это нэн нэ тромка уютэ ютэс эт майнгмарау гивэн этэка. Гилиул это округа кинокомитет кино Таарунгенрет это культурного наследия Кытпыгилиуле КРН движение первых инкам юнармейцам Накалей патканат нын тромкау ромкаут валь ана инкама на патхатей кахин это памятник это Анхан Мелсертенмас анвэнгак нын лэхин нирақау ивин это Торми Милосердин мы сначала, а нынче мы уходят, а нынче мы уходят. И вон ремка, кина, а вас она работира крутит теги нам. Анкора милосердин мы сначала, а нынче мы уходят. Ретенет вы уходят, вон ремка та выводим намек. Анкнай потопчет куркан, а тау нам сейчас тау не тень.

0: Друзья, это были ессентуки от Кати Каменской. Ну а что касается мужиков, то они в эфире будут, например, Александр Шоуа, BTS, Трофимов Сергей. Ну и девушки прекрасные тоже ожидаются. Полина Гагарина и Ханна и многие-многие другие. Ну и также в ближайший час с вами буду я. Зовут меня Иван Семиклетов. Всем привет и тем, кто планирует пообедать в данную минуту, приятного аппетита.
1: 25 лет в эфире.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

А мы в нашем эфире продолжаем путешествовать по Кавказу. Начинали мы с Ессентуков, а сейчас перебираемся, благодаря Трофимову Сергею, в город Сочи. Послушаем трек про него прямо сейчас.

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.
2: Радио «Спорг».

0: Будем мариновать. В 2 столовых ложках теплой воды растворим 2 столовых ложки сахара и 1/2 чайной ложки соли. Добавим 2 столовых ложки 9% уксуса и маринад готов. Баклажаны нарежем кружочками и замочим в подсоленной воде на 20 минут, чтобы ушла горечь. В это время соломкой нашинкуем морковь и перец, лук полукольцами и обжарим на растительном масле до полуготовности все овощи. Баклажаны отожмем от лишней жидкости и тоже обжарим с 2 сторон по минуте. Полностью приготовиться они не должны. Соединяем все овощи между собой, добавим измельченную зелень, чеснок, зальем маринадом, хорошенько все перемешаем и в герметичной емкости оставляем мариноваться минимум на 6 часов. А после подаем к столу. Попробуйте приготовить, и эти баклажаны станут вашей любимой закуской. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире!
1: Сели, поели!

больше нигде не найти. Далее у нас группа «Звери», «Все, что тебя касается». И в завершение этого часа мы послушаем программу «Мозг шалит». Еще успеем. Демис Роусус, Боб Синклер, Владимир Песняков и Чибанов тоже успеют прозвучать.

Друзья, а вы тоже не такие, как все, уникальные, самые лучшие и единственные на планете Земля слушатели радио Круга. Такие

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте сублиминального прайминга, когда неосознаваемые сигналы влияют на наши последующие решения. Вы смотрите ролик, где на долю секунды мелькает логотип бренда. Ваше сознание этого совершенно не замечает, но через 5 минут в магазине ваша рука сама тянется к этому товару. Или вы идете по улице, а на экране быстро проплывает изображение кофе. Вскоре вам внезапно хочется купить капучино, хотя вы совсем этого не планировали. Мозг здесь не обманут, он просто работает быстрее сознания. Зрительная кора считывает картинку всего за 13 миллисекунд. Подсознание фиксирует сигнал и запускает ассоциацию, пока вы думаете совсем о другом. Вот вам совет на день. Перед спонтанной покупкой обязательно сделайте короткую паузу, а читайте про себя ровно 10 секунд и спросите, я действительно этого хочу или это просто случайный импульс. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Теперь вы знаете один факт. Скрытые визуальные стимулы меняют выбор человека в 15% случаев. Сознательная пауза перед решением снижает этот показатель до статистической погрешности.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Боб Синклер и Кайза. Их совместная работа I Can't Wait. Ну, а ждать уже долго не надо, потому что в следующем часе сюда, в эфирную студию, придет Борис Медведев. И уже он будет развлекать вас, рассказывать интересное, делиться новостями, мыслями. Ну и, конечно же, классной музыкой, которая будет звучать здесь, на волнах живого радио. Я на сегодня прощаюсь с вами. У микрофона Иван Семиклетов. Всем отличного настроения. Слушайте радио Пурга. Пока-пока.

хочу дышать с тобой в один так. Знаю, ты права, жизнь из мелочи, но если в ней нет любви, то зачем? Мир похож на лего, мечты против эго, ты каждый день.

ветер задувает веселее. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В Анадыре простились с погибшим военнослужащим. Как сообщили в администрации города, в последний путь сегодня проводили Константина Чечурина. Ему было 43 года. Он погиб 8 июля 2025 года во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции. Константин служил гранатометчиком мотострелкового отделения. По словам сослуживцев, он ответственно выполнял поставленные задачи, проявлял мужество и сохранял самообладание в сложной обстановке. Близкие вспоминают его как доброго, отзывчивого и надежного человека, который никогда не отказывал в помощи. Константин занимался музыкой и был верным другом. На церемонию прощания пришли родные, знакомые и те, кто служил вместе с ним. Семье погибшего выразили глубокие соболезнования. Команда Чукотки участвует во всероссийском финале «Зорница 2.0». Как сообщили в Анадырской школе номер 1, представители отряда «Граница» прибыли в город-герой Волгоград, где проходят решающие этапы военно-патриотической игры. Ребята выступают в составе объединенной армии «Амур». Финальные испытания требуют от участников не только хорошей физической подготовки. Ребятам необходимо быстро оценивать обстановку, принимать решения, распределять задачи и действовать сообща. Особое внимание организаторы уделяют взаимовыручке и умению работать в команде. Для школьников это возможность проверить свои силы, познакомиться со сверстниками из других регионов и получить опыт, который пригодится за пределами соревнований. За выступлением отряда следят учителя, родные и их друзья. Они рассчитывают, что юные северяне уверенно пройдут все задания, проявят характер и достойно представят родной регион. Бесплатный онлайн-курс по искусственному интеллекту для учителей стартует в России в сентябре. Программу «Искусственный интеллект в работе учителя» разработал Яндекс. Пройти обучение смогут более 250 тысяч педагогов со всей страны. Запись откроется на госуслугах. Курс рассчитан на 36 часов, формат онлайн. Нейросети не заменят педагога, но помогут делать уроки нагляднее. Успешно сдавшие тестирование получат удостоверение о повышении квалификации. Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс соглашение с Саудовской Аравией о развитии ядерной энергетики. Документ рассчитан на 30 лет. Американские компании получат эксклюзивное право на создание гражданской ядерной инфраструктуры королевства. Трамп не отказался от условия нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем. Соглашение вызовет дебаты о развитии атомной отрасли и сдерживании оружия массового уничтожения. Президент подчеркнул, что сделка носит мирный характер. Обогащение урана не предусмотрено. И в завершении выпуска. Почему люди помнят то, чего не было, объяснила психолог. Эффект Манделы возникает из-за особенностей человеческой памяти и шаблонного мышления. Мозг достраивает недостающие детали, создавая ложные воспоминания. Клинический психолог Ирина Грекова привела пример. Многие уверены, что героя «Монополии» есть монокль, хотя его на самом деле нет. Окружение тоже на это влияет. Повторяющаяся информация о других кажется правдой. Память не статична. При каждом воспоминании мозг может изменять детали. А на этом у меня все. Во второй половине дня освещать события в мире вам будет Олег Кравченко. До встречи в эфире.
0: Нам 25. Спасибо, что вы с нами. 2.

Да, друзья, Вероника Ушолик и Гитаков на волнах радио Пурга. Немного атмосферы той самой, что скажет вам о том, что вот мы прямо сейчас не только на волнах радио Пурга, но и на Чукотке находимся. Может, не телом некоторые, но душой уж точно. И позволим вам делать это даже подольше. Ну а что дальше? Дальше круто, дальше много. Бервулф, посмотри в глаза. Мэй Степпенс, Меган Трейнер, Мистер Райт. А после Луи Бега, Мамба, Number 5. Сразу поймете, откуда трек.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы едете домой усталый и с телефоном в руке. И вдруг незнакомец рядом кладет вам на колени маленькую коробку. Без слов и без повода он просто говорит «держите». Вы открываете, а внутри семена подсолнуха, записка «растите смело» и карамелька. А человек уже выходит на своей остановке. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто дарит подарки незнакомцам в автобусе. Речь о реальных людях, от студентов в Праге до пенсионеров в Сеуле, от художников Мехико до библиотекарей в Хельсинки, которые берут с собой в дорогу маленькие дары – открытки, семена, пряники, мини-книжки и даже теплые носки в холод. И раздают их тем, кто, кажется, нуждается в свете, даже если просто смотрит в окно слишком долго. В Праге один студент каждую пятницу кладет на сиденье бумажных журавликов с надписью «Ты не один». Никто не знает, кто он, но журавлики остаются в карманах, на столах и в кошельках, как напоминание. А в Сеуле женщина по имени Минджи раздает маленькие пакетики чая с этикеткой «Завари, когда станет очень трудно». «Я не знаю их имен, но я знаю, всем иногда нужно тепло», — говорит она. И да, такие подарки почти ничего не стоят, но значит все. Они не требуют ответа, не навязывают общения, а просто говорят «Я тебя видел, и ты важен». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы осмелились принять подарок от незнакомца?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь...
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 20.

0: Именно что номер 5. Лубига Мамба на МФ5 на волнах радио Пурга. Ну а у нас номер 6 сразу после будет узнать о каком-то из праздников этого замечательного 27 августа. Ведь четверг день хороший сам по себе, но если к нему добавить еще и день российского кино, а также возможность выбрать на выходные, что посмотреть из этого списка, то тогда становится все вообще замечательно. А может, у кого-то и вовсе именно в этот четверг появится на это время. В общем-то, почему бы и нет. Ну а прямо сейчас на волнах радио Пурга продолжает играть хорошая музыка. Ну а теперь пришествие Жанны Фриске. Ла-ла-ла. Немного пиццы Let It Be, а затем вообще Purple Disc Machine, легенды, которые решили проснуться.
1: Четверть века с вами на одной волне. Радио

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а почему существуют витамины А, С, Д и Е, но в витамине В появляются еще и индексы В1, В6, В12? В чем разница и почему одни витамины ограничиваются просто буквой, а другие словно ведут за собой целую команду? А все дело в том, что формат обозначения витаминов буквами и цифрами связан с историей их открытия и классификации. Когда ученые начали исследовать витамины, они поначалу думали, что каждый из них – это уникальное простое вещество. Поэтому каждому новому соединению присваивалась буква в алфавитном порядке. А, Б, С, Д, Е, ну и так далее. Однако со временем стало ясно, что некоторые витамины, объединенные под одной буквой, на самом деле состоят из группы веществ с похожими свойствами. Так произошло с витамином В. Его первоначально считали единым соединением, но позже оказалось, что это целая группа различных, но связанных соединений. Например, тиамин, рибофлавин, пиридоксин и другие. Чтобы различать эти вещества, к букве добавили цифры В1, В2, В6 и так далее.
0: Территория.

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Не учи ученого.
1: Россиянам объяснили, почему длина пароля важнее сложности символов в этом году. Для создания длинного и запоминающегося пароля специалисты рекомендуют объединять несколько несвязанных между собой слов, понятных только владельцу. При этом не стоит использовать первые буквы строчек песен, названия фильмов или имена знаменитостей. Такую информацию злоумышленники могут легко найти в открытом доступе. Критически важно проверять пароли на наличие в базах утекших данных. Даже длинная и сложная комбинация становится бесполезной, если она уже была скомпрометирована. Для проверки можно использовать встроенные менеджеры паролей в браузерах и операционных системах. Дополнительным уровнем защиты остается многофакторная аутентификация. Она критически важна для почты, банковских сервисов и маркетплейсов, поскольку даже утечка пароля на стороне сервиса не даст злоумышленнику доступа без второго фактора подтверждения.
0: Не учи ученого.

Да, California Nights, Tokyo Hotel на волнах радио Пурга. Немного о том, почему это так красиво и иногда хочется поднимать голову вверх, чтобы видеть все, что там происходит, звездное небо и фантазии, которые прилетают в голову вместе с этим процессом. Ну а прямо сейчас, друзья, будем фантазировать уже о небе, может быть, не о звездах, а о закатах, о рассветах, но вместе с Нэнси и Сидоровым. И там встречная полоса, судьбы, люди, ну а мы в их числе.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Сборная Чукотки по киокусинкай начала подготовку к соревнованиям. Как сообщили в Департаменте физической культуры, 10 спортсменов готовятся к новому соревновательному сезону по киокусинкай во Владивостоке. Занятия проходят в центре «Олимпиец» с 24 августа по 7 сентября. Команда округа тренируется вместе с бойцами Федерации киокусинкай Артемовского городского округа. Программа рассчитана на 2 недели и включает работу над техникой, силой и выносливостью. В течение 3 дней участники проводят по 3 тренировки, после чего отдыхают 1 день. На сборы приехали Вячеслав Ченчукский, Максим Киорецко, Кира Брыкова, Полина Фукс, Роман Пучков, Елисей Веснин, Виктор Бурьянов, Георгий Перетяка, Лев Солодовник и Андрей Нестреляев. За подготовкой команды следит тренер высшей категории Антон Симонов. Интенсивные занятия должны помочь спортсменам набрать форму перед ближайшими стартами. В Билибино началось благоустройство семейной зоны отдыха. Территорию рядом с детским садом «Аленушка» превратят в общественное пространство для детей и взрослых. Работы проведет местная компания «Дон Песчанка». Подрядчик уже доставил технику и перекрыл проезд мимо учреждения. Сейчас строители готовят участок, затем забетонируют дорогу и уложат пешеходные дорожки из плитки. Второй этап запланирован на следующий год. На площадке установят игровой комплекс, канатную конструкцию, качели и фигуры медведя, белки и зайца. Для родителей оборудуют зоны отдыха с деревянными диванами, столами и креслами. Также появится павильон и стенд о местной природе. Напомню, проект победил в конкурсе комфортной городской среды для Дальнего Востока. На его реализацию Билибино получило 100 миллионов рублей. Министерство просвещения разрабатывает единые учебники по всем школьным предметам. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости. В текущем учебном году завершится внедрение линейки единых учебников по истории для 5-9 классов, а школы получат новые пособия по обществознанию для 9-10 классов. Также уже готовятся учебники по естественно-научным дисциплинам – химии, физике, биологии, математике и информатике. Они будут соответствовать современным научным достижениям и взаимоувязаны между собой. Министр подчеркнул, что это важный шаг к укреплению единого образовательного пространства. При переезде ребенок сможет продолжить обучение в любой школе без потери в программе. По данным Всемирного банка, Россия по итогам прошлого года сохранила 4-е место по экономике в мире. При этом отрыв ее валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности от Германии, которую обогнали еще в 2021 году, достиг 940 миллиардов долларов. Разница с Японией выросла почти до 400 миллиардов. Объем российской экономики составил 7,25 триллиона долларов. Япония на 5-м месте, Германия на 6-м. Показатель многолетнего лидера Китая – 41 триллион. На 2-м месте США – 31 триллион и Индия – 17 триллионов долларов. Международный валютный фонд прогнозирует в этом году рост российского ВВП до 7,3 триллионов долларов, что позволит удержать 4-ю строчку и 1-е место в Европе. Метод паритета покупательной способности корректирует данные между странами с учетом разницы в ценах. И завершение выпуска. Белорусские ученые освоили производство сверхчистого кварцевого стекла для микроэлектроники. В отличие от обычного, его не варят, а выращивают по атомам из газообразного сырья в пламени при температуре выше 1800 градусов Цельсия. Процесс занимает несколько суток и позволяет получить до 3 килограммов материала. Главная задача – удалить невидимые глазу примеси металлов, влагу и дефекты, которые поглощают ультрафиолет и искажают лазерный луч. Из такого стекла делают линзы для фотолитографического оборудования. Они переносят рисунок микросхем на кремниевые пластины. Чем чище оптика, тем мельче детали. Продукция востребована в микроэлектронике, лазерных и военных технологиях, оптических волокнах. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Юлиана Караулова и очень сильная любовь. Ну и как же я распоряжаться, если больше не осталось ничего? Ну, кто его знает, может быть, любовью сыт будешь, но в несколько другом эквиваленте. Любовь к булочкам оправдывает вложения. Но вот обо всем остальном надо не забывать и о том, что говорит голова. Сердце, конечно, круто, замечательно, романтично, но разум есть разум. Ну а прямо сейчас на волнах радио Пурга уж точно будем слушать голос ни того, ни другого, а Люсь Чеботиной, ведь так проще.

0: Минутка здоровья.
1: Как сохранить здоровый мозг до старости? Когда речь заходит о профилактике деменции, почему-то сразу всплывают кроссворды, ноотропы и витамины для мозга. А одна из крупнейших работ по этой теме, комиссия журнала Lancet 2024 года, пришла к куда менее экзотическому выводу. До 45% случаев деменции потенциально можно предотвратить или отсрочить, воздействуя на факторы риска. Обновленные рекомендации Всемирной организации здравоохранения 2026 года придерживаются той же оценки. Что относится к таким факторам? Высокое давление. Особенно важно контролировать его, начиная со среднего возраста. Липиды и диабет. Здоровье сосудов напрямую связано со здоровьем мозга. Недостаток физической активности. Регулярное движение – одна из самых простых инвестиций в будущую работу мозга. Курение и чрезмерное употребление алкоголя. Снижение слуха. Не стоит годами жить с фразой «ну, просто стал хуже слышать». Коррекция слуха рассматривается как часть профилактической стратегии. Нарушение зрения, если его можно скорректировать. Ожирение в среднем возрасте, депрессия и социальная изоляция. Черепно-мозговые травмы – еще один аргумент в пользу шлема на велосипеде и соблюдения техники безопасности. Загрязнение воздуха, недостаток образования и когнитивной активности. Мозгу полезно продолжать учиться, осваивать новое и решать непривычные задачи. Всемирная организация здравоохранения также рекомендует оставаться социально и когнитивно активным. И обратите внимание, никаких чудо-БАДов в этом списке нет. Более того, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует принимать витамины В и Е, омега-3 или мультивитамины специально для профилактики деменции при отсутствии дефицита. Убедительной пользы для этой цели не показано. Получается немного скучная профилактика. Двигаться, не курить, следить за сосудами, лечить болезни, беречь слух и зрение, общаться и продолжать пользоваться мозгом. Зато именно за этой скукой сегодня стоит гораздо больше доказательств, чем за большинством баночек с надписями для памяти и работы мозга. Кстати, если в роду у вас были случаи деменции и болезни Альцгеймера, вам советую обратить внимание на профилактику особенно. Возможно, даже сдать генетику на предрасположенность, но это уже после консультации с врачом.
0: Минутка здоровья.

Но на самом деле не просто песни, вовсе не сон. «Мама, лето уже здесь», или, вернее сказать, пока что еще. Но осталось совсем чуть-чуть, и лето закончится. Потому наслаждаемся тем, что есть, смотрим на календарь и думаем, успеваем ли мы все сделать, или все-таки что-то придется отложить на лето 2.0. Ну, я надеюсь, все и так получили достаточно хорошего, эмоций в том числе. Ну, а прямо сейчас последнего будет даже больше, ведь музыка продолжается.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Арома масла способна оказывать на нас буквально терапевтическое влияние, причем не только на тело, но и на душу. Грамотно составленные ароматические смеси могут и депрессию устранить, и приободрить. Но самое главное, им по силам сделать нас более привлекательными для мужчин. Вы ведь в курсе, что некоторые масла являются сильными афродизиаками. Хотите попробовать? Готовьте волшебную смесь – жасмин и лимон, для тех, кто любит свежие легкие ароматы. Жасмин считается женским цветком, вокруг него ходят немало легенд и мистических историй. А лимон дополняет аромат жасмина и делает его менее терпким. Правильная пропорция – на 3 капли жасмина – 1 капля лимона. Состав второй для тех, кто любит теплые ароматы – корица и апельсин. Корица – это тоже афродизиак. Добавляем по капле на каждые 2 капли масла апельсина. А результат будет отличным. Апельсин повышает настроение, заряжает энергией, а корица пробуждает чувственность. Кстати, если вы поменяете пропорцию, то получите ощущение Рождества. Хотите побаловать свою кожу? Сделайте маску из авокадо. Его не зря называют самым полезным косметическим фруктом. Дело в том, что авокадо чрезвычайно богат по составу. Куча витаминов, лецитин, цинк, олеиновая кислота. Для тех, кто не очень дружит с азбукой косметологии, скажу, что такой состав просто чудотворен для сухой и увядающей кожи. Главное – найти мягкий авокадо в магазине. Правда, в наших широтах купить такое удается нечасто. Хотя даже самый каменный плод довольно быстро доходит на подоконнике до нужного состояния, всего за несколько дней. И еще, для того, чтобы взять все микроэлементы и витамины из авокадо, коже нужно не меньше

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Эва Макс, Киллит Квин на волнах Радио Пурга. Немного старичков, которые могут зажечь толпу. Ну а сейчас зажигать будем скорее что-то другое, что-то механическое, и то на следующий час. А вместе с тем вспоминать правила дорожного движения, ведь там у нас будет викторина, возможность в ней поучаствовать, победить, ну и, конечно, вспомнить. Наверное, местами это даже самое главное. Потому вот напоминание. Ну а там и услышимся. Ваня Дмитриенко, Аня Пересиль, Силуэт. Прямо сейчас.

0: Новости на радио Пурга.
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Редкие военные документы стали доступны читателям Анадыря. Фонд публичной библиотеки имени Тана Багараза пополнили 105 изданий Российского военно-исторического общества. Коллекцию доставили в Анадырь представители организации. Она охватывает события от времен первых русских князей до 21 века. В подборку вошли биографии государственных деятелей, а также сборники документов о Великой Отечественной войне и современных конфликтах. Одна из книг содержит переписку Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Теодора Рузвельта. Она издана на языке оригинала, английском. Большинство переданных работ, 89 из 105, представлены в единственном экземпляре. Еще одним подарком стали копии бюстов 12 участников Челюскинской экспедиции. Их планируют передать музейному центру «Наследие Чукотки», где уже работает экспозиция о челюскинцах. Глава окружной столицы Сергей Спицын поблагодарил гостей за подарок и вручил им книги Юрия Редхэу. На Чукотке растет число получателей выплаты на ипотеку. В этом году 22 многодетные семьи получили по 1 миллиону рублей для улучшения жилищных условий. Средства можно использовать только на ипотеку, которая оформлена для покупки или строительства дома, либо квартиры в округе. По словам одной из участниц программы Нелли Омранта, финансовая поддержка в рамках программы позволила семье значительно сократить ипотечные обязательства.
2: Спасибо большое округу, что помогают многодетным семьям. Эта программа очень важна тем, что она облегчает нагрузку на бюджет семьи. Так у нас вот третий ребеночек появился, много чего нужно было покупать. И вот такая вот помощь помогла нам в том, что платеж уменьшился. Это большая помощь в семейном бюджете.
1: Заявления на выплату принимают через портал госуслуги и в офисах банков. Всего за 3 года поддержкой воспользовались 55 семей. Программу расширили по поручению Владимира Путина. По данным окружного департамента соцполитики, всего на Чукотке проживают 1285 многодетных семей. Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе возросло до 7. В ходе поисков обнаружены тела еще 4 граждан КНР, сотрудников подрядной организации. Судьба 9 работников остается неизвестной. В больницах находятся 36 пострадавших, еще 116 обратились за помощью с легкими травмами. Очаги возгорания на строительной площадке ликвидированы, поисково-спасательные работы продолжаются. Пожар произошел на вспомогательном участке установки пиролиза. Основное оборудование не повреждено. Для расследования причин создана комиссия. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности на промышленном объекте. И в завершении выпуска. Посол Индии в Москве Винай Кумар заявил, что Россия может стать первой страной, с которой Нью-Дели введет безвизовый режим. Сроки пока не определены, переговоры продолжаются, стороны согласовывают технические процедуры. Сейчас безвиз в Индию доступен только дипломатам и госслужащим. Требования для туристов уже смягчаются. С 1 января отменен сбор за электронные 30-дневные визы. В марте Минэкономразвитие предложило безвиз для групп от 3 до 50 человек на срок до 21 дня. На встрече с Владимиром Путиным премьер Индии Нарендра Моди анонсировал запуск 30-дневного безвиза для тургрупп. Взаимный турпоток за первое полугодие вырос на 8%. Индию посетили около 50 тысяч россиян. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио Пурга.

Бахтиюркина и скандалистка. Хотя здесь скандалов нет, ведь вы на волнах радио Пурга. Да и с кем скандалить? Собственно, да. Ну, может быть, с Айовой, хотя тоже нет. Ведь песня-то про улыбки, и она ожидает нас уже сейчас. Но вместе с тем, снова напомню, в этом часе играем с вами в ПДД. Викторина, дороги, правила движения, все это не за просто так, а за хорошую награду. Где будет правильный ответ, там и будет награда. Слушайте внимательно, смотрите в наши мессенджеры, и вы точно не потеряетесь.

0: ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: Календурь. Америка. 1922 год. Странные вещи стали твориться с обычными гражданами.
3: Я программист. Каждый день пытаюсь научиться печатать текст на компьютере носом. Трачу по 5 часов. Есть успехи.
4: Я домохозяйка. Вышиваю не крестиком, как все, а ноликом. Это очень трудно, но у меня получается.
5: А я пенсионер всеамериканского значения. Сооружаю из спичек статую свободы. Ноги уже готовы, и факел тоже уже.
2: Что же случилось с добропорядочными гражданами? Что заставило их совершать странные поступки?
6: 27 августа 1955 года вышло первое в мире издание Книги рекордов Гиннесса. Простые люди поняли, что тоже могут прославиться, если сделают что-нибудь по-настоящему необычное.
7: А я томат.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
8: Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Она здесь, это сама «Езда по правилам», дабы мы с вами вспоминали эти самые правила и не совершали ошибок. Закрепляем ситуацию на бумаге, вдруг они могут произойти в реальной жизни. Ну а на связи у нас Елизавета. Елизавета, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение?
2: Хорошее.
1: Это замечательно. Ну что, вопросик у нас есть и в Телеграме, и в Максе. Мы его как раз зачитаем, позвольте, и вам, и остальным слушателям. Ситуация такая. С основным вопросом, можно повернуть направо или нет. Ситуацию легко представить в реальной жизни, это действительно так. На перекрестке вам нужно повернуть направо. Но в правом ряду стоит автомобиль на аварийке и машина ДПС с включенными спецсигналами. В общем, необходимо принять правильное решение. Пока горит зеленый, можно ли в этой ситуации повернуть из второго ряда, или это будет нарушением. Самое главное сказать, можно или нельзя. Вот как вы думаете?
2: Я думаю, проехать можно, потому что, ну, вообще, поворот направо обычно только с крайнего правого полосы. Но если тут препятствие, то запрещающих никаких знаков нет, и я думаю, повернуть направо в данном случае можно.
1: Ну что же, засчитываем ваше «можно» и летим читать, что нам вообще задача говорит на этот счет. Перестраховка – вещь полезная, но в такой ситуации повернуть направо из левого ряда можно. Ловите звук.
2: Ура!
1: Да, препятствие в виде вот этой поломанной машинки вынуждает совершать объезд, потому вместо пункта 8.5, который нас обязывает поворачивать направо строго из правого ряда, мы будем руководствоваться пунктом 8.7. Если транспортное средство из-за своих габаритов, ну или по другим причинам, не может выполнить поворот с соблюдением требований пункта 8.5 правил, допускается отступать от них при условии обеспечения, как вы понимаете, безопасности движения. Мы не создаем помех, мы создаем, наверное, подарки. Ну, не подарки, а награды за правильный ответ. Вас поздравляем еще раз.
2: Спасибо.
1: Ну что, приходите, подъезжайте за подарком. Я говорю вам всего самого крутого. Ну, а дальше могу только напомнить. Звоните, участвуйте, выигрывайте, вспоминайте. Закрепляйте в своем воображении, в памяти интересные и не только ситуации. Ну, на самом деле, интересные не только. Там второе слово тоже должно быть хорошим. Ведь это максимально правильное действие. Ведь чем больше вы знаете о ПДД, тем безопаснее и комфортнее чувствуете себя на дорогах. Ну, не только вы, но и остальные. Так что внимательности побольше, говорите своим друзьям то же самое про викторину, участвуйте, выигрывайте и чувствуйте себя хорошо.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

0: способствуют созданию доверительной атмосферы в общении. Это поведение может быть связано с желанием быть принятым.
1: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: это Дракула от группы Blackpink, Tame Impala, и все это в крутом ремиксе. Идеальная закуска на самом деле для любого времени. Ну а прямо сейчас все еще день, который скоро превратится в очень вечернюю пору. Ну а мы к этому готовы, тем более четверг, а за ним пятница. В общем, только сплошные плюсы. Ну а прямо сейчас плюсом будет Женя Трофимов, комната культуры, которые даже в это время могут сказать привет. Ну а я не хуже, тоже говорю привет всем, кто еще его не получил.
1: Радио Пурга. И рыба сама идет.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. В Анадыре вдвое увеличат число площадок ГТО. Как сообщает информагентство «Чукотка», новую спортивную зону строят во дворе на улице Ленина рядом с детским садом «Золотой ключик». Подрядчик уже подготовил основание площадью 1000 квадратных метров и начал заливать бетон. Затем рабочие уложат безопасное покрытие из резиновой крошки, установят ограждение и освещение. Здесь появятся турники, брусья, гимнастические скамьи и уличные тренажеры. Жители смогут заниматься спортом и готовиться к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Строительство планируют завершить в ноябре, после чего объект пройдет приемку. Это будет вторая специализированная площадка в окружной столице. Первую открыли в начале лета. Кроме того, спортивную зону нового типа сейчас оборудуют в Тавайваме. Еще одну планируют построить рядом с Чукотским многопрофильным колледжем. Центр чукотской столицы станет ярче. Архитектурно-художественное освещение появится на 15 зданиях по улице Отки к лету следующего года. Фонари разместят на фасадах домов с 30 по 54. Подсветка должна подчеркнуть особенности зданий и сделать вечерний облик Анадыря более выразительным. Оборудование будет работать круглый год по графику наружного освещения. При разработке проекта подрядчик должен учесть сильный ветер, влажность, перепады температуры и другие особенности местного климата. Работы пройдут в 3 этапа. Проектную документацию подготовят до декабря, затем подрядчик установит оборудование на 8 домах. Еще 7 зданий подключат до конца июня следующего года. Проект оценили в 57 миллионов 900 тысяч рублей. Деньги выделят из городского бюджета. Заявки на аукцион принимают до 9 сентября. Его итоги проведут не позднее 14 числа. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе «Валберис» в Котовске Тамбовской области. Как сообщили в правительстве региона, в тушении участвовали 109 человек и 39 единиц техники, включая вертолет Ми-8, совершивший 56 сбросов воды. Пожар на площади более 100 тысяч квадратных метров произошел после ночной атаки украинских беспилотников. 16 дронов сбиты, 3 ударили по зданию. Склад полностью уничтожен, пострадали 2 человека. Это вторая атака на центр. Первая случилась в ночь на 18 июля, тогда погибли 7 человек, 25 ранены. Президент США назвал поездку главы ЦРУ в Россию на этой неделе отчасти рутинной. Дональд Трамп опроверг слухи западных СМИ о связи визита Джона Рэдклиффа с эскалацией напряженности или обсуждением санкций против Ирана. При этом он не исключил, что у поездки могут появиться какие-то результаты, и высоко оценил Рэдклиффа. В Кремле подтвердили, что контакты проходили по линии спецслужб, встреч с Владимиром Путиным не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что главе государства незамедлительно докладывают обо всех итогах обсуждений. И завершение выпуска. В первом полугодии в России открыли 136 месторождений твердых полезных ископаемых. Большинство – небольшие рассыпного золота. Об этом сообщил глава Роснедр Олег Казанов в интервью ТАСС. Также выявлены 4 месторождения углеводородов, в том числе средние по запасам газа Пугачевская в Оренбургской области и мелкие нефтяные в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском округах. Казанов добавил, что основные открытия по традиции приходятся на конец года, когда утверждаются запасы. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Ну а почувствовали ли вы такие же эмоции, что чувствует шаман во время этой песни каждый раз? Ну, кто его знает, если да, то, думаю, у вас есть общие темы для обсуждения. Ну а тема также есть и для хорошего настроения в новом-то часе, пока еще не вечернем, но все же мы его сделаем таким ярким, что даже в 8.00 будет светло. Хотя бы от того, что улыбки тоже хороший источник света. Другого, правда, но все равно. Сергей Лазарев, 3, Паул Нирвана и Гипси Кингс. Волэр.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
3: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. В России выросли продажи Honda Kia, Volkswagen вдвое сократит модельный ряд и урежет количество версий, а Pagani показала новый эксклюзивный гиперкар. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Продано!
1: По данным за июнь текущего года, продажи автомобилей китайской марки Honda Kia выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба бренда. Общее количество проданных автомобилей в первом летнем месяце составило 683 штуки. Как добавили представители марки, покупатели все чаще рассматривают Honda Kia как альтернативу традиционным европейским и японским брендам. Структурный анализ продаж также демонстрирует сбалансированное соотношение между розничными и корпоративными продажами.
0: Это бизнес.
1: Volkswagen Group объявила о масштабной программе реструктуризации, которая предусматривает сокращение модельного ряда, уменьшение количества комплектаций и оптимизацию производственных мощностей. Об этом сообщили в пресс-службе концерна. По итогам заседания наблюдательного совета в штаб-квартире компании в Вольфсбурге. Согласно новой стратегии, модельная линейка Volkswagen Group в перспективе сократится примерно на 50%. Одновременно число доступных вариантов исполнения автомобилей планируется уменьшить на 75%. Компании рассчитывают, что это позволит сосредоточить инвестиции на наиболее востребованных моделях, а также ускорить разработку новых технологий.
0: Суперкар.
1: Компания Pagani показала новый уникальный гиперкар Huayra 70 Derecho. Автомобиль стал второй из трех специальных версий, которые итальянский производитель приурочил к 70-летнему юбилею основателя Горацио Pagani. Кузов окрашен фирменный жемчужно-оранжевый цвет с темно-синими акцентами, а полупрозрачное покрытие позволяет увидеть плетение карбоновых панелей. Технически Huayra 70 Derecho сохранила классическую для модели компоновку. Гиперкар оснащен 6-литровым битурбированным двигателем V12 разработки AMG, который развивает 864 лошадиные силы и 1100 ньютон-метров крутящего момента. В паре с мотором работает 7-ступенчатая механическая коробка передач X-Track. Вся мощность передается исключительно на задние колеса. Динамические характеристики компания не раскрывает, но при этом известно, что максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 350 км в час. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Лемаурс, Ларина и Troublemaker на волнах Радио Пургаку. И кто создает проблемы, но благо это только в песне, причем довольно хорошие. Так что можно простить и такое. Ну а вот о чем стоит поговорить подробнее, так это о праздниках 27 августа. День уже здесь, и тем более половинка, даже больше, успела уйти. А мы так и не узнали, что сегодня праздник пролетающих мимо вас облаков. Ну, мимо вас, разумеется, над головами. Ведь там расстояние так-то приличное, но мимо они пролетают, и можно сказать, мимо вас точно так же. А еще Всемирный день озер. Вот с облаками интересно. Можно смотреть на их форму и гадать с друзьями, что они напоминают, а вот с озером, с тем или иным, все намного интереснее. Можно поиграть в эдакую вариацию городов. Главное – знать названия многих озер.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Не учи ученого.
1: Россиянам объяснили, почему длина пароля важнее сложности символов в этом году. Для создания длинного и запоминающегося пароля специалисты рекомендуют объединять несколько не связанных между собой слов, понятных только владельцу. При этом не стоит использовать первые буквы строчек песен, названия фильмов или имена знаменитостей. Такую информацию злоумышленники могут легко найти в открытом доступе. Критически важно проверять пароли на наличие в базах утекших данных. Даже длинная и сложная комбинация становится бесполезной, если она уже была скомпрометирована. Для проверки можно использовать встроенные менеджеры паролей в браузерах и операционных системах. Дополнительным уровнем защиты остается многофакторная аутентификация. Она критически важна для почты, банковских сервисов и маркетплейсов, поскольку даже утечка пароля на стороне сервиса не даст злоумышленнику доступа без второго фактора подтверждения.
0: Не учи ученого.

0: Runaway. Леди Гага, немного Deutsche и Runaway на волнах радиопургана. Бежать мы будем только вперед. В вечернюю пору она уже здесь. Открываем двери и буквально заходим. А что там делать? Правильно, что угодно. Может быть, заканчивать работу, готовить ужин или делать и то, и другое. Но вместе с тем музыка на радиопургане никуда не денется. И прямо сейчас добавка. Уже есть Карась вместе с Филатовым. А там и спойлер.
1: Нам 25 лет.

0: Ну а кому не нравится Мари Краймбери на волнах радио Пурга? Про жизнь, про то, что это круто, здорово, красиво и вообще сказать можно очень многое. Настолько много, что просто не вместится в эфир. Но мы можем как-нибудь это, наверное, и сделаем. Прямо сейчас сделаем другое. Там берег, море, Дима Билан, в общем, отдых ушами. Главное, что никто не промокнет. Ну а настроение вроде бы даже будет выше, больше и дальше.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: мечта. Это моя Мишель и малиновая луна, на которой все-таки смогла она найти своего суженого. Хотя искала она и в темноте, и под водой, и в небе, в общем, везде. Да, вот именно так надо искать то, что ты действительно хочешь найти. Не останавливаться ни перед чем, даже если глаза завязаны. Ну, ведь если любишь, то найдешь, как-то так говорят. Ну, а мы говорим дальше, Тима. Белорусские, территория мужчин, Офенбах, Рокет и город 312. Ведь там девочка, которая хотела счастья. Ну, а мы доберемся и до нее, и до того самого счастья.
1: Пора по грибы, по ягоды. Радио Бурга.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Для многих мужчин найти себе подходящую зимнюю шапку – реальная проблема. А вот почему мы мужественно морозим уши на ветру до первого снега. По идее, зимой нет ничего лучше меховой шапки-ушанки. Она выглядит довольно современно и подходит почти к любой верхней одежде, будь то спортивная куртка, дубленка или классическое пальто. Главное, не переборщи с длиной ворса, слишком пушистая шапка превратит тебя в полярника. Если же ты большую часть времени проводишь за рулем, остановись на вязаной шапке. Однотонная модель, опять же, абсолютно универсальна, только учти, облегающие шапочки требуют правильной формы головы и овального лица, а если же форма лица круглая, то вязка у шапки должна быть более объемной. И, наконец, простое правило. Чем проще покрой зимнего пальто или куртки, тем сложнее должна быть форма головного убора. Хотя главное, чтобы в шапке было комфортно, а модничать будешь, когда потеплеет.
0: Территория мужчин.
1: Европейские исследователи выяснили, что мужчины, пусть и не намного, но все же чаще изменяют партнерам. В этом осознались 22% опрошенных. Но зато женщины, как выяснилось, намного тщательнее скрывают адюльтер. В то время как 52% представителей сильного пола приходится объясняться в своем поведении, с поличным палятся только 37% дам. Дело в том, говорят ученые, что женщины считают измену потенциальной угрозой для семьи, поэтому активно шифруются. Для мужчин же это просто секс и ничего личного. Причем в половине случаев случается с коллегой. 56% мужчин признались в том, что служебный роман – отличный стимул для улучшения производительности труда. Мало того, исследователи выяснили, как именно происходит сближение на работе. Чаще всего срабатывают случайные соприкосновения локтями во время работы за компьютером в 23% случаев.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте сублиминального прайминга, когда неосознаваемые сигналы влияют на наши последующие решения. Вы смотрите ролик, где на долю секунды мелькает логотип бренда. Ваше сознание этого совершенно не замечает, но через 5 минут в магазине ваша рука сама тянется к этому товару. Или вы идете по улице, а на экране быстро проплывает изображение кофе. Вскоре вам внезапно хочется купить капучино, хотя вы совсем этого не планировали. Мозг здесь не обманут, он просто работает быстрее сознания. Зрительная кора считывает картинку всего за 13 миллисекунд. Подсознание фиксирует сигнал и запускает ассоциацию, пока вы думаете совсем о другом. Вот вам совет на день. Перед спонтанной покупкой обязательно сделайте короткую паузу. Отчитайте про себя ровно 10 секунд. И спросите, я действительно этого хочу или это просто случайный импульс? Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Теперь вы знаете один факт. Скрытые визуальные стимулы меняют выбор человека в 15% случаев. Сознательная пауза перед решением снижает этот показатель до статистической погрешности.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: Мадонна, Мартин Гаррикс и Бизар. Небольшая песня «История» о голливудской звезде, который не смог свериться со славой и чувствовал себя по итогу обиженным и очень сильно завидовал. Ну а мы скажем, зависти нет. Да, пускай она уж точно не появляется здесь, если только вот вдруг явится, то пускай будет белой, нормальной и той, что сможет смотивировать на тот же успех. Ну а теперь бежим к Владимиру Преснякову, ведь у него любовь странная, но все же любовь.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурган.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В проведении гостья лишилась денег во время застолья. Кражу 17 тысяч рублей раскрыли сотрудники местного отделения полиции. Как сообщили правоохранители, потерпевшая пришла в гости к 29-летнему приятелю. Когда она доставала продукты, хозяин квартиры увидел в ее сумке наличные. Позже, во время совместного застолья, женщина ненадолго отлучилась в другую комнату. Мужчина воспользовался этим и спрятал рюкзак в диван. Гости он сказал, что не знает, где находятся ее вещи. После ее ухода подозреваемый забрал деньги, а сумку вместе с остальным содержимым выбросил в мусорный контейнер. Похищенную сумму он успел потратить. Полицейские установили предполагаемого виновника во время оперативных мероприятий. На допросе мужчина дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело о краже, которое причинило значительный ущерб. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Жители Анадыря помогают отремонтировать церковь на косе Александра. Системы отопления и водоснабжения меняют в храме Преображения Господня. Минувшей зимой трубы там перемерзли из-за сильных холодов, а батареи лопнули. Старые коммуникации прослужили несколько десятилетий, их не обновляли с советских времен. На просьбу Анадырской и Чукотской епархии о помощи откликнулись горожане. Предприниматель Владислав Зотиков предоставил материалы для ремонта и отделки. Сотрудники горкоммунхоза разработали проект. Они убирают изношенные трубы и прокладывают новые. Затем специалисты проверят систему и подключат ее к центральным сетям. Прихожане приводят помещение в порядок, работают вечерами и по выходным. По словам представителя епархии Дмитрия Зиновьева, сейчас завершена примерно треть ремонта. Кроме замены коммуникации, рабочие утепляют здание и устраняют его недостатки. Все работы планируют закончить до холодов. Другим новостям. Правительство создало подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы отдельных отраслей экономики. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров, заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также замначальника генштаба Анатолий Концевой. Подкомиссия будет анализировать безопасность объектов критической инфраструктуры, вырабатывать меры по их защите и восстановлению, минимизировать последствия сбоев в работе предприятий. Она создана в рамках правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Ранее действующая подкомиссия Новака сохранит стратегические функции. Обвиняемыми в попытке поджога завода по производству дронов в Словакии являются гражданин Украины и двое граждан Латвии. Об этом сообщает ТАСС. Один из них задержан в Германии, еще двое в Словакии. По данным полиции, нападение планировалось по заказу третьей стороны. Целью был завод компании «Скайтон» под городом Прешов, выпускающий дроны «Рейбет», которые используются в ВСУ. О предотвращении покушения словацкая полиция объявила 25 августа. Троим иностранцам предъявлены обвинения. И в завершении выпуска. Аэрофлот с 1 сентября начнет принимать оплату билетов цифровыми рублями. Пассажиры смогут расплачиваться новой национальной валютой через QR-код на сайте или в офисах продаж авиакомпании. При онлайн-оплате после выбора способа цифровой рубль генерируется QR-код, который сканирует в приложении банка-участника платформы ЦБ. Списание происходит онлайн, билет оформляется, чек приходит на почту. В офисах код отображается на терминале, оплата подтверждается аналогично через банковское приложение. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Love Ray. И очень много попыток позвать звуком, видом, ну и, в общем, всеми атрибутами, какие вообще могут быть в этом задействованы. Это на волнах радио Пурга. Ну а мы зовем вас к тому, чтобы поесть за музыкальным столом, есть будем ушами, душой, а также... А главное блюдо у нас хорошее настроение, ну и бодрость, она тоже не помешает. В 19 часов будем готовить ужин, будем заканчивать работу или продолжать в том же темпе. Кто его знает, в любом случае удачи. А прямо сейчас лучшая подруга Люси Чеботиной. Посмотрим, вернее, послушаем, как она.
1: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы едете домой усталый и с телефоном в руке. И вдруг незнакомец рядом кладет вам на колени маленькую коробку. Без слов и без повода он просто говорит «держите». Вы открываете, а внутри семена подсолнуха, записка «растите смело» и карамелька. А человек уже выходит на своей остановке. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто дарит подарки незнакомцам в автобусе. Речь о реальных людях, от студентов Праги до пенсионеров в Сеуле, от художников Мехико до библиотекарей Хельсинки, которые берут с собой в дорогу маленькие дары – открытки, семена, пряники, мини-книжки и даже теплые носки в холод. И раздают их тем, кто, кажется, нуждается в свете, даже если просто смотрит в окно слишком долго. В Праге один студент каждую пятницу кладет на сиденье бумажных журавликов с надписью «Ты не один». Никто не знает, кто он, но журавлики остаются в карманах, на столах и в кошельках, как напоминание. А в Сеуле женщина по имени Минджи раздает маленькие пакетики чая с этикеткой «Завари, когда станет очень трудно». «Я не знаю их имен, но я знаю, всем иногда нужно тепло», — говорит она. И да, такие подарки почти ничего не стоят, но значит все. Они не требуют ответа, не навязывают общения, а просто говорят «Я тебя видел, и ты важен». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы осмелились принять подарок от незнакомца?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Пятница вечер, группа «Пицца» и уже смогли наставить нас на путь, на маршрут к той самой музыкальной пятнице, которая будет и в обычном своем экземпляре, но складывая все вместе, получится даже лучше. Ну а прямо сейчас продолжаем путешествовать по волнам радио «Пурга» под музыку, и уже есть курс куда. Акмаль, любовная, вместе далеко пойдем, Минелли, и Чайф, оранжевое настроение.
1: Радио «Пурга». И рыба сама идет в сети.
2: Пады в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! Вы слушаете программу «Вместе далеко пойдем» на радио «Пурга». Сегодня мы отправляемся не за 1000 километров, а всего 145 километров от Москвы в Ярославскую область, к северу от столицы. Наш маршрут – Переславль-Залесский, уютный город на берегу живописного Плещеева озера. Идеальное место для семейного отдыха. Почему именно Переславль? Здесь все создано для отдыха с детьми. Красивые леса, старинные церкви и необычные музеи, которые увлекут даже самых маленьких путешественников.
2: Время семейных эмоций.
1: Что посмотреть и где отдохнуть? Музей утюга. Да, вы не ослышались. Здесь дети увидят сотни старых утюгов, узнают, как раньше гладили белье, а в интерактивной зоне даже смогут попробовать сами. Музей хитрости и смекалки. Тут вы будете час за часом угадывать назначение загадочных экспонатов. Отличная тренировка для ума и веселья. Русский парк. Здесь вас ждет прогулка среди красивых наличников, мастер-классы и игры на свежем воздухе. Ну и музей паровозов «Кукушка» в поселке Талице. Можно будет лазить по настоящей технике, кататься на дрезине и мечтать о приключениях.
2: Как добраться?
1: Переславль-Залесский не имеет своего вокзала. Ехать нужно на машине или автобусе из Москвы. Путь на автобусе всего 2 часа. Удобно, быстро и без пробок.
2: Начинаем исследовать.
1: Город небольшой, его легко изучить за один день. Возьмите с собой комфортную обувь, зарядное устройство, мобильная связь есть. И не забудьте хорошее настроение.
2: Напоследок.
1: Ну что, дорогие слушатели, Переславль-Залесский – это путешествие, которое объединит веселье, историю и природу. Отличный выбор для выходных с семьей. Присоединяйтесь к нам на радио «Пурга», вместе мы откроем новые горизонты путешествий, близкие и душевные.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

это Митя Фомин, и все будет хорошо. А будет ли? Ну, скорее всего, да. Так что верим себе, в первую очередь, потом уже Мите. Если вы чувствуете, что все хорошо, значит, так оно и будет. Ну, а мы еще сверху пожелаем всего хорошего, чтобы как минимум в этот вечер произошло только такое, и даже в качестве сюрприза. Но во всем остальном все зависит только от вас. Удачи пожелали, сказали приятного вечера, мы попрощались, ведь услышимся со мной уже завтра, после обеденную пару. Таля Подольская перехватывает инициативу.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В регионе растет число получателей выплаты на ипотеку. В этом году 22 многодетные семьи получили по 1 миллиону рублей для улучшения жилищных условий. Средства можно использовать на ипотеку, которая оформлена для покупки или строительства дома, либо квартиры в округе. Заявления на выплату принимают через портал госуслуги и в офисах банков. Всего за 3 года поддержкой воспользовались 55 семей. В Билибино началось благоустройство семейной зоны отдыха. Территорию рядом с детским садом «Аленушка» превратят в общественное пространство для детей и взрослых. Компания «Дон Песчанка» уже доставила технику, сейчас готовит участок. Окончание работ запланировано на следующий год. После победы в конкурсе комфортной городской среды для Дальнего Востока Билибино получило на реализацию проекта 100 миллионов рублей. Редкие военные документы стали доступны читателям Анадыря. Фонд публичной библиотеки имени Тана Багараза пополнили 105 изданий Российского военно-исторического общества. Коллекция охватывает события от времен первых русских князей до 21 века. Большинство работ представлены в единственном экземпляре. Еще одним подарком стали копии бюстов 12 участников Челюскинской экспедиции. В Анадыре вдвое увеличат число площадок ГТО. Новую спортивную зону строят во дворе на улице Ленина рядом с детским садом «Золотой ключик». Подрядчик уже подготовил основания и начал заливать бетон. Здесь появятся турники, брусья, гимнастические скамьи и уличные тренажеры. Строительство планируют завершить в ноябре. Это будет вторая специализированная площадка ГТО в окружной столице. Сборная Чукотки по киокусинкай начала подготовку к соревнованиям. 10 спортсменов округа тренируются вместе с бойцами Федерации киокусинкай Артемовского городского округа во Владивостоке. Занятия продлятся в Центре Олимпиец по 7 сентября. Программа включает работу над техникой, силой и выносливостью. Интенсивные занятия должны помочь спортсменам набрать форму перед ближайшими стартами. Центр чукотской столицы станет ярче. Архитектурно-художественное освещение появится на 15 зданиях по улице Отки к следующему году. Фонари разместят на фасадах домов с 30 по 54. Подсветка должна подчеркнуть особенности зданий и сделать вечерний облик Анадыря более выразительным. Проект оценили в 57 миллионов 900 тысяч рублей. Деньги выделят из городского бюджета. Заявки принимают до 9 сентября. Итоги аукциона подведут не позднее 14 числа. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.

0: Минутка здоровья.
1: Как сохранить здоровый мозг до старости? Когда речь заходит о профилактике деменции, почему-то сразу всплывают кроссворды, ноотропы и витамины для мозга. А одна из крупнейших работ по этой теме, комиссия журнала Lancet 2024 года, пришла к куда менее экзотическому выводу. До 45% случаев деменции потенциально можно предотвратить или отсрочить, воздействуя на факторы риска. Обновленные рекомендации Всемирной организации здравоохранения 2026 года придерживаются той же оценки. Что относится к таким факторам? Высокое давление, особенно важно контролировать его, начиная со среднего возраста. Липиды и диабет. Здоровье сосудов напрямую связано со здоровьем мозга. Недостаток физической активности. Регулярное движение – одна из самых простых инвестиций в будущую работу мозга. Курение и чрезмерное употребление алкоголя. Снижение слуха. Не стоит годами жить с фразой «ну, просто стал хуже слышать». Коррекция слуха рассматривается как часть профилактической стратегии. Нарушение зрения, если его можно скорректировать. Ожирение в среднем возрасте. Депрессия и социальная изоляция. Черепно-мозговые травмы – еще один аргумент в пользу шлема на велосипеде и соблюдения техники безопасности. Загрязнение воздуха. Недостаток образования и когнитивной активности. Мозгу полезно продолжать учиться, осваивать новое и решать непривычные задачи. Всемирная организация здравоохранения также рекомендует оставаться социально и когнитивно активным. И обратите внимание, никаких чудо-бадов в этом списке нет. Более того, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует принимать витамины В и Е, омега-3 или мультивитамины специально для профилактики деменции при отсутствии дефицита. Убедительной пользы для этой цели не показано. Получается немного скучная профилактика. Двигаться, не курить, следить за сосудами, лечить болезни, беречь слух и зрение, общаться и продолжать пользоваться мозгом. Зато именно за этой скукой сегодня стоит гораздо больше доказательств, чем за большинством баночек с надписями для памяти и работы мозга. Кстати, если в роду у вас были случаи деменции и болезни Альцгеймера, вам советую обратить внимание на профилактику особенно. Возможно, даже сдать генетику на предрасположенность, но это уже после консультации с врачом.
0: Минутка здоровья.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Сегодня у нас блюдо с красивым названием «Сливовый крамбл». Это английский десерт, который представляет собой фрукты, запеченные под крошкой из песочного теста. Крамблы появились в Великобритании во время Второй мировой войны и стали альтернативой традиционным пирогам из-за нехватки продуктов вследствие их нормированного распределения. Что нам с вами понадобится из расчета на две порции? 4 крупные сливы, 100 граммов овсяных хлопьев, 3 чайных ложки меда, 2 чайных ложки оливкового масла и 2 столовых ложки миндальных лепестков. Из слив вынимаем косточки, режем на кусочки и выкладываем в порционные формы для выпечки. Овсяные хлопья смешиваем с медом, маслом и выкладываем сверху на сливы. Посыпаем миндальными лепестками и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут. Подаем, посыпав сахарной пудрой, со взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, к палемтельской которпанельтега мы нам не саусе умни на пенельку. Билибно к вам гусен ретенет вылкем, роир пан умутон вышкаша кньора каса алёнушка, неретейкан на тьяна ната, минкре нам не саур катта пенсенес от информагентства Чукотка, теминес уритья компания Дон Пищанка, юр таранес анантин мауркан ван вышкашен хоре, наринары энен битона, нира каус випат милсит тиренсен от яврена, энка неретейкан на ту Усвинен этем, амаш вангваш этем. Тинкит унгаркна, нхан милсертенмас ангермельтельсин конкурсакам. Нханалте билибина гаманин нашен масянхшекин миллионте. В Энгокергетерен ашнет наматваратам, кашинкина наматварака, равочерак отким, явренам, ашар онгокрекин нгата, рангаргнон касенатам, эке тринини нгата, хликин мангит хаврай, пангирак хликин мангит кингир апарул хаврата унитим, манитрельхрин мелсертен мсакен хамака, нгирак хликин мангит кингир апарул миллионтем, оборудование таремысирер книгата, амасагиви, Кенхенат синитем, рамиусрам уркнингат вускамса курукам, килимени от миусертенмас кеннараньет ангауплит кунгнатат ашокетаунитем, анхорете мингс анарайпатам кунгнатам ngроткинанаматварак оборудованиятем, анхенат нерекингнат талпунгутауните вутат ельсин явринам, заявка та аукционите нерепирингнат кун аскан хаутауните айни ищинем, неренкурете унгната крам кемак мангит кина ангар апарус каутаунеты. Войваном намета Анадырский районе тегерельсин эт кимит эт кмэка 773 тонна тэм. Минкре нанам гасауркат администрация и помыкыс эт агентс ателсин эт укэльню эт кмэка мэсэнгсэкин ракхэкин тонна тэм. Равэнэвэтэм мэсэнгсэкин нирэкхэкин нан мэсэгэн тонна тэн кэнатр маутэтэ нэрэнс атэнгэнэ чуванскау тэламутскау тэн камварэлэнэтэм. Нкамасим нэ мэсэнгсэкин Кликин тон над гапаросьмам, генсательсин от канчеланитым, мысенхликин гапаросьмам айнпельситин камгракликин мангиткина ватаркаутым, кожосилта каазилта ванкатитин камхосевойвнымнымитым, юртасан вакшимнен рока гапаросьма тон над кимит от укльнютым, айвекина ашойпа гамгосин от инериусита ка варэнгита кожосилта ванкатитин кама укльнютым. Путевки первенства этой России на Нусвеуркнет красит всяк рен, Чукотка кина мандитайка у всяк реном. Мальхосис от регионки над Гантин Маум Госин от Нирахина красит инвитым. Минкре на Нусвеурк департаментай по Мальхосу Юргенца сатэм. Мальсанхаутаунета айни истинам. Павел Спиваков, Григория Гусев, Арсения Косяков, Руслан Леушкинам, Дмитрий Чупров, Нкама Дани Нил Сигаев, Рамальхосик Расингат, Мальхосисяк Рена, спортивного общества «Спартак», Нхоре Мальхосисятрах Расетым Гунгатым, Нира Хачукотка кен Мандитайкау сятрах Расингатым, Нан Мальсанхакупа Мандиткинер Апарвскаутанета Айни Исина Мальсарасия кена Красетын ВК, Рапьёпиренвете «Спартака», Аркурета у Канарину его умнат красит от первенства к России. Нкеврен Ренсен от красит тирит ракет угатен вете герои России. Канамата Баташева. Тенкит угаркана нир ищик команда Чукотка кенга красит сен хакасияка. Нкана красит инвепа ганравтасен от мандиткина сэшоп швунте масве пашвунте тенкама. Амгруоткен равкарги масве пашвунте. Нханай потеплет куркан, атау иргаттау нитин.
0: И киты вернулись. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Не учи ученого. Россиянам объяснили, почему длина пароля важнее сложности символов в этом году. Для создания длинного и запоминающегося пароля специалисты рекомендуют объединять несколько несвязанных между собой слов, понятных только владельцу. При этом не стоит использовать первые буквы строчек песен, названия фильмов или имена знаменитостей. Такую информацию злоумышленники могут легко найти в открытом доступе. Критически важно проверять пароли на наличие в базах утекших данных. Даже длинная и сложная комбинация становится бесполезной, если она уже была скомпрометирована. Для проверки можно использовать встроенные менеджеры паролей в браузерах и операционных системах. Дополнительным уровнем защиты остается многофакторная аутентификация. Она критически важна для почты, банковских сервисов и маркетплейсов, поскольку даже утечка пароля на стороне сервиса не даст злоумышленнику доступа без второго фактора подтверждения.
2: Не учи ученого.

0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Раанут нира кауман ешин винретел антол атал эпой. Инку на тол аткеута синикки нуи кынкам синикки на тол ат ороэл атам. Банк актан ипата сервис нира кауман ешин инкана сервис винретей утритер кын винраттум етен. Инкам аркам сисавьем аха калит ожиннивата тол атал этерен алим. Винреттум гутан ипата синикки на тэм. Анан рэл уркни на тэмэл о келит ультен камеор тол атал этера келит ужиннивэтэр кынам. Синитэм рэнэн вилэ уркнинэм. Сервис аранам гэлэ уркнин винреттум гэнам. Винреттум гэвэт юлэн юл кэлэм. Эвра синитэв рэкэлит ужиннивэр кэнэн кама кэтэвэн сэм гоуэм. Элэ кэтул атал винреттум гэвэт юрэлсюнэн келит ужиннивэтэл анам. Эвра банка та урайл ана осытко каритэр кэна карам на келит ужиннивэтэн атэм. Инкэна винреттум гэн епатэн вэт хэтэл эхэлт банкаутэм нгэнэрэнин айвэнэн атмин криита калэм нэура таңи патэ онлайн банка. Эура рэнс асинтэ унга ка винреттум гэна кэтэл элкэлти банкаутэм элсаплэт кока нэрэнс асинтэ унга эура синита цгэйсим утэм рэнс асинтэ унгар кэнинэн кам эура тулятэл аэрсим уэн тэкэм. Винреттум гэ крамамал эта кэлит ульта тулат кэвтэн антэнина тамнан винлэм. Ремес винреркан ураэллаутэм, микрэка ванэм, анэлькэлэнэт тулат ураэлла. Канамгэлэ уркнэдгэ синиткэнэт нкамтум гэтэм, гэтам охлэр кнэдгэ синиткэнэт кэлэд ультэм.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукэ Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

скрасит твое одиночество. Только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио «Пурга».

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Есть мнение, что выпитая во время или после еды вода разбавляет желудочный сок и тем самым мешает пищеварению. Давайте-ка посмотрим, что говорят по этому поводу исследования и выясним, что происходит с жидкостью, которая попадает в желудок вместе с пищей. Когда мы едим, желудок начинает активно выделять соляную кислоту и ферменты для переваривания пищи. Стоит отметить, что наш желудок умеет точно регулировать уровень кислотности. Если вы выпили немного жидкости, он просто выделит больше сока. Это автоматический процесс, который отлично работает у здорового человека. Кроме того, вода не задерживается в желудке надолго. Например, 300 мл воды уйдут в кишечник примерно через 10-15 минут. Так что страх разбавить желудочный сок водой совершенно не обоснован.

0: компаньеро.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

0: полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. В России выросли продажи Honda Kia, Volkswagen вдвое сократит модельный ряд и урежет количество версий, а Pagani показала новый эксклюзивный гиперкар. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Продано!
1: По данным за июнь текущего года, продажи автомобилей китайской марки Honda Kia выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба бренда. Общее количество проданных автомобилей в первом летнем месяце составило 683 штуки. Как добавили представители марки, покупатели все чаще рассматривают Honda Kia как альтернативу традиционным европейским и японским брендам. Структурный анализ продаж также демонстрирует сбалансированное соотношение между розничными и корпоративными продажами.
0: Это бизнес.
1: Volkswagen Group объявила о масштабной программе реструктуризации, которая предусматривает сокращение модельного ряда, уменьшение количества комплектаций и оптимизацию производственных мощностей. Об этом сообщили в пресс-службе концерна. По итогам заседания наблюдательного совета в штаб-квартире компании в Вольсбурге. Согласно новой стратегии, модельная линейка Volkswagen Group в перспективе сократится примерно на 50%. Одновременно число доступных вариантов исполнения автомобилей планируется уменьшить на 75%. Компании рассчитывают, что это позволит сосредоточить инвестиции на наиболее востребованных моделях, а также ускорить разработку новых технологий.
0: Суперкар.
1: Компания Pagani показала новый уникальный гиперкар Huayra 70 Derecho. Автомобиль стал второй из трех специальных версий, которые итальянский производитель приурочил к 70-летнему юбилею основателя Горацио Pagani. Кузов окрашен фирменный жемчужно-оранжевый цвет с темно-синими акцентами, а полупрозрачное покрытие позволяет увидеть плетение карбоновых панелей. Технический Huayra 70 Derecho сохранила классическую для модели компоновку. Гиперкар оснащен 6-литровым битурбированным двигателем V12 разработки AMG, который развивает 864 лошадиные силы и 1100 ньютон-метров крутящего момента. В паре с мотором работает 7-ступенчатая механическая коробка передач X-Track. Вся мощность передается исключительно на задние колеса. Динамические характеристики компания не раскрывает, но при этом известно, что максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 350 км в час. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Даже самые дорогие и качественные туфли могут натирать ноги, и с этим нужно просто смириться. Любая обувь должна немного разноситься и подстроиться под ступню. Наша же с вами задача – ускорить процесс адаптации. Растянуть обувь в наше время можно с помощью специального спрея. Или вспоминаем способы мам и бабушек. Они надевали новые туфли на мокрые носки. Но порой у нас безумно устают ноги даже в разношенной обуви. Неудобная колодка, неустойчивый каблук. В магазине нам все это казалось пустяком. Главное, что туфли раскрываются. Роскошно выглядит. Конечно, мы все согласимся с тем, что красота требует жертв, и девушки готовы бегать на тоненьких шпильках. Но все же постарайтесь покупать только ту обувь, в которой вы сможете ходить, не боясь подвернуть ногу. Что радует в этом сезоне, популярны туфли на платформе и толстом каблуке. Осталось найти свою идеальную пару. Цветная тушь для ресниц снова в моде, а значит, у нас появилось новое поле для интереснейших экспериментов в макияже. Главное – подобрать подходящий оттенок, и в этом плане проще всего ориентироваться на цвет глаз. Голубоглазым подойдут синие и зеленые оттенки, к серым глазам – бордовый, синий, коричневый и фиолетовый, к зеленым – синий, фиолетовый и коричневый. Ну а девушки с карими глазами могут выбирать сразу из 5 оттенков. Кстати, цвет волос при выборе туши тоже имеет значение. Беспроигрышный вариант для рыжих и блондинок – коричневая тушь. А еще я порекомендую воспользоваться уловкой Натали Портман. Верхние ресницы актрисы красят традиционной черной тушью, а вот нижняя подчеркивает – темно-синий.
0: Территория женщин.

0: если ты со мной.
1: А знаете ли вы?
2: Фонофобия – это страх перед громкими звуками или шумом. Люди с этой фобией могут испытывать тревогу или панические атаки при столкновении с громкими звуками, такими как гром, фейерверки или даже музыка.
1: Теперь буду знать.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как мгновенно успокоиться? Если тревога накатывает, просто за пару минут найдите в интернете подборку смешных картинок или видео. Смех заставляет дышать глубже, расслабляет мышцы и запускает выработку гормонов радости. Всего пару минут веселья, и тревогу как рукой снимет.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

кисточка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у Гали.

стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола глядели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и казалось, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол, и рукой заслонившись

Вот и все приключение. Право вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметил: вот такие дела. Но вздохнул очень странно

Потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много друзей. Так чего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде?

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Lamborghini Countach – один из самых знаменитых суперкаров 70-х. Первый автомобиль этой модели был показан на Женевском автосалоне в 1971 году. А дизайн красотки разрабатывал Марчелло Гандини. Он же 5 годами ранее придумал внешний облик для Lamborghini Miura. На этот раз он удивил публику широкой формой автомобиля и дверьми, которые открывались вертикально. Плюс ко всему, Lamborghini Countach получила встроенный бортовой компьютер. Серийное производство модели запустили в 1974-м, правда, с некоторыми изменениями. Изначально предусматривался 5-литровый двигатель, но позже выяснилось, что он перегревается из-за плохого охлаждения. В итоге машины комплектовали движком на 4 литра, а в задней части корпуса появились большие воздухозаборники. А 5-литровые двигатели вернулись в середине 80-х. Модификация LP500S выпускалась в Lamborghini с 82 по 85. За это время продали 320 автомобилей.
0: Территория мужчин.
1: Мы, конечно, в курсе, что женщины в наше время строят карьеру наравне с мужчинами и активно занимают руководящие позиции. Возможно, в глубине души мы ими даже восхищаемся, но ровно до того момента, когда босс в юбке появляется в нашем собственном офисе. Вот это уже кажется реальной катастрофой. Хотя, судя по данным портала Superjob, не все так однозначно. Как выяснилось, есть и те, кому дама-начальница в кассу, таких 10%. При этом 47% россиян считают, что в руководителе важен не пол, а личные качества. Эти товарищи ждут от шефа человечности, а вот 43% сотрудников предпочитают все же сработаться с мужчиной. По их мнению, представители сильного пола менее эмоциональны, и с ними легче договориться, тогда как женщины предстают в их комментариях непредсказуемыми и скупыми на поощрение.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

В окрестностях села Мейныпыльгино гнездится знаменитый на весь мир крохотный куличок Лопатень. Ученые здесь делают все возможное, чтобы спасти этот вымирающий вид. А радио «Пурга» создает хорошее настроение жителям Мейныпыльгино на частоте 101,6 FM.

0: Girls Coach.
1: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
2: Сегодня мы отправляемся туда, где время течет по-другому, где шелест сосен и шум моря заглушают городскую суету. Наш маршрут – Светлогорск. Самый медленный город и уютный курорт России.
1: Приземляемся в новом городе.
2: Представьте себе небольшой город на берегу Балтийского моря, который первым в России вступил в Международную ассоциацию Ситослоу – «Города доброй жизни». Здесь все создано для того, чтобы вы наконец-то расслабились.
1: Погружаемся в историю.
2: Еще 100 лет назад сюда приезжали отдыхать Томас Манн и прусская знать, а местные до сих пор ласково называют город старым немецким именем Раушен – шелест. И правда, шелестит море, шелестят сосны, шелестят страницы истории.
1: Путешествия без преград.
2: Начните день с прогулки по набережной. Спуститесь к морю по милой канатной дороге. Она работает с 1984 года и выглядит так, будто была здесь всегда. Внизу широкая песчаная полоса, деревянные волнорезы и чайки, выпрашивающие угощения.
1: Открываем новый горизонт.
2: Поднимитесь обратно, и вы окажетесь в сказке. Фахверковые домики, черепичные крыши, цветущие балконы. Главная достопримечательность – водонапорная башня с мохнатым фасадом и глазами-окнами. Рядом старинные виллы на улицах Октябрьской и Гагарина. Просто сверните в любой переулок, каждый второй дом достоин открытки. Обязательно загляните в органный зал бывшей немецкой капеллы Девы Марии. Акустика потрясающая.
1: Время семейных эмоций.
2: Семейная прогулка обязательно приведет вас к Тихому озеру. Когда-то на его берегу стояла мельница Тевтонского ордена. Сегодня здесь можно покормить уток, покататься на катамаранах или просто подышать свежим воздухом. Здесь он чище, чем в центре города.
1: Вместе веселее отдыхать.
2: А если вы с детьми, загляните в дом сказочника. Там под открытым небом живут герои Гофмана, Щелкунчик, Крошка Цахи, Скотт Мур. Рядом макет средневекового Кёнигсберга. В масштабе гномьего города. Вход бесплатный в любое время суток.
1: Последний пункт.
2: На память увезите янтарные украшения, марципан по старинным рецептам, копченого угря и крошечные керамические домики. Точная копия светлогорских вилл.
1: Финальный аккорд.
2: Светлогорск – это место, где хочется говорить шепотом, ходить медленно и улыбаться просто так. Идеальный отдых для тех, кто устал от суеты и хочет вернуть себе внутреннее спокойствие. Добраться сюда просто, на самолете. Из Москвы или Санкт-Петербурга до Калининграда. А затем еще час на автобусе или электричке. И вы в городе, где время течет по-другому.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ты так любишь говорить паузами, а я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. После любого приема пищи хочется чего-нибудь вкусненького с чаем. Предлагаю сегодня приготовить грушевый пирог. Ничего сложного в рецепте вы не найдете. Выпечки вообще не стоит бояться. С любым тестом можно подружиться, если очень захотеть. Что нам понадобится для пирога? Одно яйцо, 80 граммов сахара, 60 граммов сливочного масла, 250 граммов сыра рикотта, 70 граммов рисовой муки, можно заменить пшеничной, 1 чайная ложка разрыхлителя и 2 средние груши. Для начала приготовим тесто. Яйцо взбиваем с сахаром, добавляем частями сыр и растопленное сливочное масло. Все перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем в тесто, объединяем до однородности. Выкладываем в форму для выпечки половину получившегося теста. Сверху слой нарезанных слайсами груш, далее вторую часть теста и снова груши. Немного вдавливаем их в тесто и запекаем пирог, разогретый до 180 градусов в духовке, 30-40 минут до готовности и румяной корочки. Подаем, присыпав сахарной пудрой. Можно добавить шарик мороженого. От такого десерта, поверьте, никто не откажется. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

собираем морожку понемножку. Радио Курган.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В мире существуют две силы – разум и воля. Разум анализирует, взвешивает, просчитывает последствия, а вот воля движет вперед, несмотря ни на что. Но что происходит, когда воля берет верх над здравым смыслом? А происходит волюнтаризм. Это вера в то, что человеческая воля способна преодолеть любые препятствия, даже если они объективно непреодолимы. Эта идея может вдохновить и вести к великим свершениям, но может и разрушить, если игнорировать законы природы, общества или, например, экономики. В философии волюнтаризм рассматривает волю как первичную силу, определяющую существование всего. Шопенгауэр называл ее «иррациональный движущий мир без цели и смысла», а Ницше утверждал, что именно воля к власти лежит в основе человеческого развития.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Порой, чтобы добиться качественного увлажнения кожи, мы щедро наносим крем на лицо слой за слоем. Для себя, любимой, ничего не жалко. Однако косметологи нас предостерегают. Больше не всегда означает лучше. Избыток крема может сыграть злую шутку. Вместо увлажнения вы получите лишь кожные проблемы. Не зря косметологи призывают нас снимать излишки средства салфеткой. Если они остаются на коже, смешиваясь с жиром и загрязнениями окружающей среды, они забивают поры и образуют плотные пробки. Ну и это еще не все. Макияж, нанесенный поверх толстого слоя крема, быстро смазывается, растекается и собирается в складки. Так что помните, для увлажнения кожи лица достаточно крема размером с горошинку. И еще один момент. Свойства вашего средства удвоятся, если наносить его на чуть влажную кожу. Так что не забывайте протирать лицо тоником. Если раньше свободно сидящие вещи было принято комбинировать с облегающими, то в этом сезоне про это правило можно забыть. Подобное отныне притягивает подобное. Поэтому лучшая пара для огромного пальто – широкие брюки. Только прошу вас, не пытайтесь повторить это самостоятельно. Тренды трендами, но о здравом смысле забывать не стоит. Единственное, с чем можно согласиться – это объемные шапки. Столичные модницы полюбили такие головные уборы еще прошлой зимой. Прошел год, и подобные аксессуары показали многие зарубежные дизайнеры. В таких шапках, во-первых, очень тепло, а во-вторых, заполучить ее проще простого. Попросите бабушку связать, только пряжи ей принесите самую пушистую и какого-нибудь нежного цвета – бирюза, розовый или бледно-оранжевый.
0: Территория женщин.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники! Центробанк не работает с гражданами, не звонит

не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: знаете ли вы?
1: Круглая форма крышки люка имеет несколько практических преимуществ. Во-первых, такая крышка не может провалиться в люк, независимо от того, как она будет размещена. Даже если ее вставить в отверстие, она не пройдет через него. Это связано с тем, что диаметр круглой крышки всегда меньше или равен диаметру люка. Кроме того, их легче катить и перемещать, что упрощает их установку и обслуживание.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Бунга.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В Чукотском автономном округе на базе филиала фонда «Защитники Отечества» участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев оказывается бесплатная юридическая помощь. Фонд помогает разобраться в сложных жизненных и правовых ситуациях, получить положенные меры социальной поддержки и защитить свои права. Юридическая помощь предоставляется бесплатно и включает не только консультации, но и полное сопровождение от первого обращения до решения вопроса. Специалисты фонда помогают подготовить обращения, заявления и запросы в различные ведомства, а также сопровождают при решении наиболее сложных вопросов. В рамках заключенных соглашений юридическая помощь оказывается во взаимодействии с партнерами фонда. К работе привлекаются Государственное юридическое бюро, органы прокуратуры, адвокатская и нотариальная палата региона. В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи подопечные фонда обеспечиваются в сопровождении, в том числе при рассмотрении дел в судах, подготовке процессуальных документов и защите прав граждан. На площадке филиала фонда регулярно проходят приемы с участием представителей гражданской и военной прокуратуры, военного комиссариата, уполномоченным по правам человека в Чукотском автономном округе и других специалистов органов исполнительной власти. Дополнительную информацию можно получить у социальных координаторов филиала или в социальных сетях фонда «Защитники Отечества». Также вы можете обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, в понедельник-пятницу с 9 до 18 часов или по телефону 210-51-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: «Как сохранить деньги».
1: Нинкри Раутас Аукэ Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Раанут нира кауман ельсин винретал антолятал эпэй. Инкунатол аткеута синикки нуи кынкам синикки нататол ат ороэл атам. Банкак танги пата сервис нира кауман ельсин инкана сервис винретай утритер кан винраттом етен. Инкам аракам сисавьем аха калит ошиннивата тол атал этерен асин. Винреттум гутанги пата синикки натам. Анан рел уркни натамал окелит ультин камеор тол атал этер окелит ушиннивитер канам. Синитэм, ренэн вилэ уркнинэм, сервис аранамгэлэ уркнин винрэттумгэнам, винрэттумгэ вэт юлэн юлкэлэм, эвра синитэв, рэгэлит улэннивэ эркэнэн кама кэтэвэн сэм овэм, элхэгэ тулэадэлэ винрэттумгэ вэт юр элхэвнэн гэлит улэннивэ тэлэнам, эвра банкэвтэ урэлэна осэдко карэйтэркэна крэмнэ гэлит улэннивэ тэнэтэм, инкэнэ винрэттумгэн епатэн вэт хэтэлэхэлт ти банкаутем нгенерени найвинген админ крита кальмнеура танги пате онлайн банка евра ренс асинте унга кавинрет тумгена катал алкалти банкаутем эшаплет кокан ренс асинте унга евра синита скесим утем ренс асинте унгар книнен камеура тулатал арсим уен тикем винрет тумга крамамас эте келит улта тулат кеутенен тенина тамнан винлем Ремес винреркан орайл аутэм, микрака ванэм, анэлькэлэнэт тулат орайлла. Канамгэлэ оркэнэт кэсэнэткэнэт нкамтум гэтэм, гэтам оксэр кэнэт кэсэнэткэнэт кэлэд ультэм.
0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри Раутас Аукэ Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 1879 год. Россия. Проблема воспитания подрастающего поколения и тогда была весьма остра.
4: Володя, что ты делал в курятнике, а? Откуда пух и перья? Почему петухи, понимаешь ли, сидят на яйцах, а куры дерутся друг с другом, а?
5: Налицо была революционная ситуация. Петухи не могут, а куры не хотят. Выработав правильную концепцию, я изменил курятник к лучшему. Скоро там наступит светлое будущее.
4: Что? Володя, а кто у соседей всю клубнику убрал? А?
5: Это называется экспроприация экспроприаторов. Клубники было слишком много, и я передал ее тем, кто в ней нуждается. Ну, то есть, самому себе.
4: Так, да, мальчик взрослеет, надо что-то делать.
3: И уже 28 августа 1879 года Володя Ульянов был отправлен и принят в первый класс Симбирской классической гимназии.
4: Правда, как вы помните, это нисколько не помогло.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

и киты вернулись. Радио Курган. Радио Курган.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня пятница, 28 августа. В студии Алексей Тесленко. Доброе утро. Риск опустынивания угрожает 123 миллионам гектаров сельхозземель России. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на сессии Конвенции ООН в Улан-Баторе. По данным агроэкологии Российской академии наук, 84 миллиона гектаров уже подвержены деградации. Постоянный мониторинг помогает выявлять угрозы и переходить к профилактике. С 2021 года действует госпрограмма мелиорации. К 2030-му планируют ввести в оборот 13 миллионов гектаров и улучшить качество более 7 миллионов гектаров угодий. Правительство России ввело новые меры поддержки бизнеса в Крыму и Севастополе. Предприниматели получат отсрочку по уплате страховых взносов. Приостановлены решения о выездных налоговых проверках. Продлены сроки направления требований об уплате задолженности. Меры распространяются на обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, строительство, туризм и общепит. Премьер Михаил Мишустин подчеркнул, помощь снизит финансовую нагрузку, освободит средства на зарплаты и текущие расходы. С июля действуют скидки на аренду госсобственности. Идет реструктуризация долгов и дается льготное кредитование. Напомню, что в регионах с 26 июня действует режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Документ вступает в силу незамедлительно. Озеро расположено на границе с Канадой. Трамп заявил, он долго думал над этим решением. Ранее он опубликовал видео, где зачеркивает старое название на карте. Трамп раскритиковал руководство Канады и пригрозил новыми пошлинами на автомобили. Он подчеркнул, США защищает Канаду бесплатно. В начале срока Трамп уже переименовал Мексиканский залив в Американский. Знаменитый клад Вильены похитили из музея испанского города Вильена в провинции Аликанте. Преступникам потребовалось около 4 минут, чтобы вывести из строя системы безопасности и забрать экспонат. Похищены 59 древних предметов из золота, серебра, железа и янтаря. Злоумышленники проникли через боковые окна. Клад обнаружили в 1963 году. Он датируется примерно 1250 годом до нашей эры. Вес золота около 10 килограммов. Особую ценность представляют предметы из метеоритного железа. Это третье ограбление испанского музея за 4 месяца. И в завершении выпуска. Житель подмосковного Королёва сжёг 6 машин, чтобы посмотреть на работу пожарных. 33-летний мужчина был пьян. Он заметил открытую дверь в припаркованном автомобиле. Злоумышленник проник внутрь и поджёг заднее сиденье зажигалкой. Огонь быстро перекинулся на соседние машины. 3 автомобиля сгорели полностью, еще 3 получили повреждения. Полицейские задержали подозреваемого прямо во время наблюдения за пожаром. Мужчина объяснил, ему просто хотелось увидеть, как приедут экстренные службы. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Фигурант заключен под стражу. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга».

0: ako.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Нет.

В 60 километрах от Хатырки есть гора Оставленное Копье. Знаменита она тем, что на ее вершине находятся остатки древнего плота. По рассказам старейшин, здесь давным-давно случилось наводнение. Затопило все, кроме вершины этой горы. Спаслась лишь одна семья, которая успела построить плот, захватив на него всего одну нетель. Когда вода спала, от этой важенки образовалось большое оленье стадо, а семья дала начало новому человеческому роду. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: I'm a fireball.
1: Собираем морожку понемножку.
2: Радио Ура.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Школьники Чукотки смогут посетить места воинской славы Беларуси. Поездка к местам воинской славы станет главным призом проекта «Подвигом славен Северный край». Новый конкурс Российского военно-исторического общества стартовал в округе в этом году. Как сообщил Владислав Кузнецов, его обсудили на заседании попечительского совета регионального отделения организации в Анадыре. Во встрече участвовал заместитель председателя общества Николай Овсиенко. Отделение действует на Чукотке с 23-го года. За это время у монумента Чукотка-фронту появились капсулы с землей, которую привезли с мест крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Во всех муниципалитетах прошли уроки Второй мировой, а военно-патриотические игры с командами МЧС Росгвардии стали ежегодными. Еще одним проектом стала выставка об уроженцах Чукотки. Напомню, на этой неделе в Анадыре прошло ее открытие. Экспозиция включает в себя 12 стендов с историями героев округа. Проведение гостя лишилось денег во время застолья. Кражу 17 тысяч рублей раскрыли сотрудники местного отделения полиции. Как сообщили правоохранители, потерпевшая пришла в гости к 29-летнему приятелю. Когда она доставала продукты, хозяин квартиры увидел в ее сумке наличные. Позже, во время совместного застолья, женщина ненадолго отлучилась в другую комнату. Мужчина воспользовался этим и спрятал рюкзак в диван. Гостье он сказал, что не знает, где находятся ее вещи. После ее ухода подозреваемый забрал деньги, а сумку вместе с остальным содержимым выбросил в мусорный контейнер. Похищенную сумму он успел потратить. Полицейские установили предполагаемого виновника во время оперативных мероприятий. На допросе мужчина дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело о краже, которое причинило значительный ущерб. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию овец и коз из Сербии и Северной Македонии. Ограничения касаются также продукции из их мяса и молока, мяса диких мелких жвачных животных. Причина – ухудшение эпизоотической обстановки по оспе овец и коз. Запрещен и транзит восприимчивых к болезни животных через территорию Российской Федерации. По данным Всемирной организации по охране здоровья животных, оспа зарегистрирована также в Болгарии, Греции, Румынии, Турции и Израиле. В России в этом году вспышек не зафиксировано. Оспа – это заразная вирусная болезнь с высокой смертностью. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич скончался на 85-м году жизни. Он отбывал пожизненное заключение в Гааге. Младич перенес несколько инсультов, просил отправить его на лечение в Сербию, но получил отказ. Трибунал приговорил его к пожизненному сроку за геноцид в Сребренице в 1995 году. Арестовали Младича в Сербии в 2011. Его семья и Минюст страны ждут информацию о выдаче тела для похорон. И в завершение выпуска. Житель Волгограда прокатил трех девушек на диване на крыше своего автомобиля и остался без машины. 29-летний мужчина снимал развлекательный ролик. Кадры опасного нарушения зафиксировала система «Безопасный город». Сотрудники госавтоинспекции быстро установили нарушителя. Водитель признал вину, а автомобиль эвакуировали. Эксперты напоминают, перевозка людей на крыше запрещена правилами дорожного движения. Это создает реальную угрозу жизни и здоровью. За подобные нарушения предусмотрен штраф и лишение прав. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Да какая драма может быть, когда на календаре пятница? Никакой драмы. Только если работы столько, и вы не успеваете ее закончить. Ну, тут уж надо постараться, чтобы уже со спокойной душой сегодня вечером отправиться в выходные. Ну, а самая главная драма дня сегодняшнего, это, конечно же, приближающаяся осень. 4 дня лета осталось, потому что 28 августа на календаре. Вы слушаете Радио Пурга. У микрофона Иван Семиклетов. Всем доброе утро.
1: Нам 25 лет.

0: Погода на радио Пурга.
1: Билибино сегодня плюс 8, плюс 10, пасмурно и дождливо. В Анюйске плюс 10, плюс 13, пасмурно и слабый дождь. В Певеке плюс 8, плюс 10, значительная облачность, ожидается слабый дождь. На Айоне плюс 6, плюс 9, пасмурно и дождливо. В Эгвикиноте плюс 10, плюс 12, облачно, без осадков. В Биллингсе плюс 7, плюс 10, пасмурно, местами слабый дождь. В Марково сегодня тепло, я бы даже сказал жарко по сравнению со всей Чукоткой. Плюс 15, плюс 18 показывает там термометр. Облачно, осадков не будет. Также облачно, без осадков в Беринговском. Плюс 8, плюс 10. В Проведение плюс 6, плюс 8. Пасмурно и дождливо. В Лаврентия 6-8 градусов со знаком плюс. Пасмурно, местами слабый дождь. В Анадыре облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Смотрю на календарь праздников и так резко захотелось в Кострому. Да не просто так, потому что сегодня, 28 августа, там отмечается День котлет. Уникальный гастрономический праздник, который отмечают с 2007 года. Изначально производители полуфабрикатов задумали его как рекламную акцию, но горожане и туристы пришли в такой восторг, что в 2011 году он получил статус народного. Я про праздник говорю. И инициатором выступила компания, производящая котлеты, известная в регионе с самыми вкусными и красивыми котлетами, которые считаются эталонными. Вес одного изделия равен 75 граммов, ни больше, ни меньше. И в этот день в городе организуются соревнования. Лучшие повара готовят как раз блюда из фарша, котлеты. Но главный символ — царь котлета огромного размера, который становится настоящим украшением, потом каждый желающий может ее попробовать. Вот читаю это, и сразу же слюни наполняют рот. Сразу в Кострому хочется, и котлетку хочется, конечно же, с пюрешкой.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилла.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправимся в город, который виден с набережной Саратова. Но мало кто знает, какие сокровища там спрятаны. Энгельс – столица поволжских немцев. Город-спутник Саратова и место, где приземлился Гагарин.
0: Погружаемся в историю.
1: Покровская слобода. Так назывался Энгельс до революции. Потом столица республики немцев Поволжья. Сейчас это тихая провинция с купеческими особняками, где в домах Думлеров и Кобзаря располагается городская администрация.
0: Время погрузиться в новое.
1: Главный символ города – бык с чашей соли на спине. В 18 веке именно так перевозили соль с озера Эльтон. Лошади не выдерживали, а быки справлялись. Теперь этот могучий зверь шагает прямо с городского герба.
0: Следующий пункт.
1: Что посмотреть? Начните с набережной Рудченко. Прогуляйтесь пешком с фотоаппаратом. Отсюда открывается лучший вид на Волгу и трехметровый Саратовский мост. Кстати, в 1965 году он был самым длинным в Европе. Гагарин бывал здесь еще до открытия моста.
0: Вместе веселее отдыхать.
1: Для семей в Покровском парке велодорожки, детские площадки, кофейни. Любителям истории советую посетить Свято-Троицкий собор. Ампир, высокий шпиль, при нем открывались первые училища слободы. Хотите чего-то необычного? Сходите на оперету. Театр здесь 1960-х и репертуар от классики до детских сказок.
2: Самочувствие отличное.
1: Или поднимитесь на борт ракетного катера «Покровский сторожевой» в парке покорителей космоса. Это музей боевой славы под открытым небом с видом на Волгу. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин приземлился именно здесь, на парашюте. Там вас ждет 27-метровый обелиск, скульптура первого космонавта и даже макет капсулы, как будто сошедший с экранов научной фантастики.
0: Готовимся к полету.
1: Как добраться? Из Москвы просто. Самолетом до Саратова. 1,5 часа. Дальше такси или автобусом через мост. И вы в Энгельсе. Любите дорогу? Поезд «Стриж» довезет за 8 часов. Утром выехали, вечером гуляете по набережной.
0: Подведем итоги.
1: Энгельс – это город, в котором гармонично переплетаются история, природа и современность. Здесь можно гулять с детьми, фотографировать закаты над Волгой, узнавать удивительные факты и чувствовать себя частью большой, яркой России. Следующая точка на карте всегда рядом. Главное – выбрать маршрут.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня вами овладеет легкое безумие, которое, вопреки распространенному мнению, нисколько не приблизит вас к заветной цели. Так что, если не хотите, чтобы день пропал даром, постарайтесь свои порывы обуздать. Тельцы. Сегодня страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко. Именно в такие дни делаются потрясающие открытия, о которых потом жалеет все человечество. Близнецы. Сколь бы странным это ни казалось, работу и удовольствие можно совместить, что вы сегодня и сделаете. Удачи! Раки. Нынче звезды ждут от вас альтруистических действий. Правда, помогая окружающим, вы можете греть себе душу мыслью, что это не напрасные труды, и не сегодня-завтра кто-то будет также пахать на вас. Львы. Сегодня вам стоит обратить максимальное внимание на установление и поддержание всевозможных контактов. Не расстраивайтесь, если весь день уйдет на переписку или телефонные разговоры. Это принесет пользу в будущем. Девы. Сегодня вы будете несколько легковерны. Впрочем, это вам не повредит. Обманывать вас нынче никто не станет, а поверить каким-нибудь безобидным небылицам всегда приятно. Весы. Страсть и благие намерения управляют вашей жизнью сегодня. Ваша способность понимать и принимать возрастает. Вы способны прочитать мысли других, прежде чем они откроют рты. Скорпионы. Умеренность – вот то качество, которое принесет вам сегодня наибольшую пользу. Маленький, но элегантный жест позволит вам заслужить репутацию, достойную Мэри Поппинс. Если кто не знает, это полное совершенство. Стрельцы. Обращайте сегодня поменьше внимания на то, что люди говорят, и побольше на то, что они делают. Намеренно или нет, вас могут вести в заблуждение. Жестами же солгать труднее. Козероги. Сегодня вы не будете особенно ранимы, а посему можете без потерь воспринять суровую прозу жизни. Только не пересказывайте никому, предварительно не уверившись в устойчивости слушателя. Водолеи. Сегодня вас может посетить некоторое смутное беспокойство, которое принято называть дурным предчувствием. Не то чтобы ему следовало верить, но некоторая осторожность в этой сфере, на которую оно будет указывать, проявить следует. Рыбы. Сегодня все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности заставить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. Этот день лучше провести в блаженном ничего не делании.
1: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

отпускаю Женя Трофимов, комната культуры на волнах радио Пурга. Прямо сейчас будет и Type Strike and Set the World on Fire. И в завершение этого часа успеем послушать Мадонну и Мартина Гаррикса. В следующем часе встречайте гостей. Пост уже есть в нашем телеграм-канале Макс, там можете задавать вопросы. Напомню, что в эти дни на Чукотке находится Николай Овсиенко, заместитель председателя Российского военно-исторического общества. И сегодня он станет гостем нашей эфирной студии. И Арина Байкова, председатель Чукотского отделения РВИУ и заместитель губернатора. Ждите в следующем часе.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Чукотские спасатели освоили высадку в труднодоступной местности. В Певеке завершился 5-дневный курс для 12 сотрудников Арктического аварийно-спасательного центра. Они изучили правила беспарашютного десантирования, отработали приемы на учебной башне и закрепили навыки на практике. Занятия продолжились на карьере возле села Апопельгино. Для практических спусков с высоты 40 метров использовали вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. Погода позволила выполнить всю программу. Инструктор парашютно-десантной службы Виктор Тайхерт отметил, что сотрудники подтвердили готовность работать в арктических условиях и справились со всеми упражнениями.
2: Они спускались на лебедке. Еще до меня приезжал человек, который с ними немножко позанимался, но он был не инструктор, у него не было допуска. Поэтому они на лебедке в корзине, они спускались. В корзине можете и вы спускаться. То есть любой неподготовленный человек садится в корзину, его закрепляют там и спускают. Это как бы ни о чем. Это не специалист считается. А сейчас они уже вот стали специалистами. Сейчас подготовлены, они теперь могут самостоятельно. Я дал допуск выпускающему их местному, тут Турчинский такой парень. Все, они теперь могут сами по заявочке вылетать, работать, помогать, спасать, оказывать помощь, эвакуировать. Теперь они все могут.
1: В ведомстве подчеркнули, что такие навыки нужны для быстрой доставки специалистов к месту происшествия в труднодоступных районах. Тренировки также помогают готовиться к операциям на Чукотском участке Северного морского пути. В Анадыре вдвое увеличат число площадок ГТО. Как сообщает информагентство «Чукотка», новую спортивную зону строят во дворе на улице Ленина, рядом с детским садом «Золотой ключик». Подрядчик уже подготовил основание площадью 1000 квадратных метров и начал заливать бетон. Затем рабочие уложат безопасное покрытие из резиновой крошки, установят ограждение и освещение. Здесь появятся турники, брусья, гимнастические скамьи и уличные тренажеры. Жители смогут заниматься спортом и готовиться к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Строительство планируют завершить в ноябре, после чего объект пройдет приемку. Это будет вторая специализированная площадка в окружной столице. Первую открыли в начале лета. Кроме того, спортивную зону нового типа сейчас обустраивают в Тавайваме. Еще одну планируют построить рядом с Чукотским многопрофильным колледжем. Двух россиянок, пропавших во время наводнения в Непале, нашли живыми. 38-летняя Екатерина и 55-летняя Ирина находились в селе Каликастан. Туристов эвакуировали вертолетом, их жизням ничего не угрожает. Россиянки путешествовали в международной группе из 8 человек с 4 непальскими гидами. Они направлялись к Тибету на автобусах. Связь оборвалась при начале наводнения. В результате стихии погибли не менее 350 человек. Сотни людей, преимущественно туристы, числились пропавшими без вести. И в завершение выпуска. Российский робот «Володя» отправится покорять Эльбрус. Экспедиция стартует 3 или 4 сентября. Штурм вершины запланирован на период с 8 по 13 сентября. Цель – установить робота на высоте 5642 метра. Володе предстоит работать при минус 20 градусах, в снегу и сильном ветре. Ранее он прошел испытания при минус 15. Команда подготовила запасные аккумуляторы с термоизоляцией и резервный пульт управления. Точные сроки зависят от погоды. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Прямой эфир.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Анастасия Лаврентьева, и сегодня на студии особенные гости. Мы поговорим о памяти, об истории, о том, как сохранять историю нашей страны, и о том, как эта работа идет в нашем регионе. Итак, в студии у нас сегодня Николай Павлович Овсиенко, заместитель председателя Российского военно-исторического общества. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И Алена Мункожаргаловна Байкова, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель губернатора. Губернатор, начальник департамента образования. Рада вас снова приветствовать в нашей студии.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Мы поговорим о том, какие проекты сегодня ведет российское общество по всей стране. Заодно узнаем, что уже сделано на Чукотке и какие планы. И вообще, почему нам важно помнить историю страны и нашего родного края. Николай Павлович, вы прилетели на Чукотку впервые.
2: Точно.
1: Расскажите, что вас больше всего удивило? Удивило ли что-нибудь? Какие впечатления о городе?
2: Вы знаете, это такое само по себе впечатление очень удивительное, потому что мы прилетели в дождь, ветер, что вполне совпадало с моим ожиданием. То есть я понимал, что мы летим на север, и здесь должна быть такая погода. Открывали выставку ровно в такую погоду. А вот на следующий день мы были потрясены красотой солнечного утра. И мы поняли, что здесь такая погода тоже бывает. И радио «Пурга» подтверждает, что не только пурга здесь. Здесь бывают и солнечные дни. Прекрасная погода, замечательные виды. И, конечно, мы вообще очень падки на красоту природы, а здесь она везде. И тундра потрясающего цвета, и небо, и закаты, и, в общем, все очень красиво. Мы получили эстетическое наслаждение от первого визита на Чукотку.
1: Вы даже на каком-то мероприятии сказали, что телефон не прячется и все фотографируется.
2: Мало того, с собой вожу по 2 зарядных устройства, и за день мы уже, в общем, переполняем память телефона. Уже некуда снимать. Так что это правда.
1: Вы уже коснулись вопроса выставки «Герои и подвиги Чукотки. Всероссийское достояние». Вы лично участвовали в открытии. Расскажите вообще об истории создания этой выставки. Я так понимаю, что это история не только чукотская.
2: Да, это всероссийская история. И принципиально подчеркнуть, что выставка называется «Герои и подвиги Чукотки. Всероссийское достояние». Это слоган, который был придуман конкретно для выставки здесь, на Чукотке, и я думаю, что он абсолютно правильный, справедливый. Мы на открытии об этом говорили. Мы говорили о том, что, конечно, мы пытаемся на этих выставках провести параллель и напомнить о истории подвигов, подвигов, которые связаны с Великой Отечественной войной, прежде всего, и специальной военной операцией сегодняшним днем. И мы потрясены были в начале, когда обратили внимание на то, какое, ну, практически до совпадения, сходство героев, подвигов, мест героических поступков, способов подвига. Понимаете, это на самом деле потрясающая история, потому что она показывает нашу генетическую память, потрясающую память подвига, геройства, любви к Отечеству, самопожертвования. Это действительно вся эта выставка, собственно, этому посвящена. История этих выставок началась в 2022 году. Первая выставка была нами открыта на Гоголевском бульваре в Москве. Мы не очень вначале были уверены в том, как она будет воспринята, потому что все-таки это была еще очень такая кровоточащая рана, это самое начало специальной военной операции. Стенды посвящены подвигам погибших героев. И мы больше всего хотели, чтобы это был неформальный разговор, чтобы это не было просто фотография из личного дела военнослужащего. А для того, чтобы так получилось, нужно было связаться с семьями, поговорить с ними, как-то убедить их поделиться частичкой тепла своего, своей семьи, своей любви к своему герою. И, в общем, мы как бы таким образом проникли, что называется, в семейные альбомы. И мы получили фотографии живые, живые рассказы отцов, матерей, жен, где-то даже детей. И рассказ получился очень неформальный. О каждом герое мы пытались рассказать так, чтобы можно было его очень зримо представить. Но в этой связи я, конечно, не могу не вспомнить вчерашний день, потому что вчерашний день был для меня очередным потрясением. Мы вчера были в поселке Эгвекинот, и мы встретились с семьей Аймира Миягашева. Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо и Елене Валерьевне, и Евгению Алексеевичу за сына, за того героя, которого они родили и воспитали, потому что для меня он особенный. Аймир Миягашев был на самой первой нашей выставке на Гоголевском бульваре. Он же был в сентябре на выставке на освобожденных территориях Донбасса. На Саур-Могиле была выставка вторая. И он там тоже был. Я сегодня, когда приехал на Чукотку, и вот, ну, я видел, конечно, эту выставку, мы ее формировали в Москве, но здесь я как бы встретился с родным человеком. То есть вот для меня он родной. Он проехал с нашими выставками всю страну, от Калининграда теперь уже до Чукотки. И, в общем, конечно, мы, думаю, что одним из таких основных поводов для удовлетворения с точки зрения вот этого проекта, это то, что это нашло отклик в сердцах и в душах. И у родных, и у близких, и у друзей, и вообще у людей. Вот в Москве, как вы понимаете, Москва искушенный город с точки зрения разных мероприятий. Но правительство Москвы обратилось к нам с просьбой продлить эту выставку. Она была на месяц всего на Гоголевском бульваре.
1: А вот я как раз хотела спросить, это постоянные экспозиции или они...
2: Экспозиции меняются. И, конечно, специальная военная операция дает поводы для того, чтобы как-то отражать и новых героев. Но у нас вот есть такие герои, как Аймир Миягашев, который с нами везде. Это удивительно. Я для себя вчера отметил, что даже если бы это было единственное событие, ради которого я вот приехал на Чукотку, это стоило того.
1: Ну, это уникальная семья, да, мы с ними знакомы, мы с ними встречались, общались, и они приходили к нам в эфир, и мама Аймира, и рассказывала и о нем, и о той ситуации, которая сейчас у нас в стране, и это удивительно, насколько они откликаются на это, рассказывают об этом, показывают это, несмотря на ту боль, которая в их сердцах живет. Вот у меня действительно благодарность к этим людям, и благодаря таким людям вот появляются такие выставки. Арюн Мункожаргаловна, расскажите, а как шла работа над материалом, как собирали материал к этой выставке?
0: Вот в июне у нас состоялась встреча с советником председателя Российского военно-исторического общества, с Мединским Ростиславом Игнатьевичем, с Владиславом Гарьевичем Кузнецовым, нашим губернатором. И вот тогда было принято решение подготовить эту выставку и привезти к нам сюда, в условия Крайнего Севера, ее смонтировать, для того, чтобы она была открыта для всех наших жителей, для наших горожан, чтобы каждый мог прикоснуться к этой большой истории вклада Чукотки в Великую Отечественную войну. И очень было, вы знаете, знаково тем, что в этом проекте принимали участие наши музейные работники, которые выверенную, всю верифицированную информацию за короткий срок смогли вот, разработать и направить уже в Центральный штаб Российского военно-исторического общества для того, чтобы эти конструкции уже были принесены на эти большие макеты. И вот в этой выставке именно вся содержится хронология событий, начиная от Великой Отечественной войны до сегодняшних дней. И мы показываем, как сегодня наши героические выходцы Чукотки сейчас сражаются за интересы нашей большой необъятной Родины. И, конечно, это очень важно. И передать именно эти знания, истории о тех выдающихся событиях, людях, которые внесли существенный вклад именно для нашей молодежи, для наших детей. И мне кажется, это просто уникальная история для нас. Это вот эпохальное, наверное, да, исторически важное событие, которое состоялось в эти дни с участием Николая Павловича Овсиенко. Я хочу сказать, что Николай Павлович, как заместитель председателя Российского военно-исторического общества, по своей службе является заместителем начальника управления президента Российской Федерации по государственной политике и гуманитарной сфере. И вот...
1: Николай Павлович сказал, что ему в Российском военно-историческом обществе больше нравится работать.
0: Ну, я хочу, да, тоже подметить.
2: Соглашусь, хотя, наверное, это не очень корректно будет, тем более на радио, но я говорю правду. В Российском военно-историческом обществе мы с Владимиром Александровичем Мединским работаем на общественных началах. Мы зарплату там не получаем, но это работа для души. Это работа, которая делает человека счастливым, когда ты видишь обратную связь, видишь горящие глаза, в том числе немолодых людей. Вы понимаете, это ведь очень важно. Ну вот Алена Мукшаргаловна сказала о Ростиславе Игнатьевиче Мединском. Вот это человек, который в свои 85 лет даст фору любому, понимаете, с точки зрения заряженности вот этой твердости духа, твердости убеждений, абсолютно глубокого знания истории, глубочайшего патриотизма. Но мы у него учимся, он для нас как отец, поэтому на самом деле он пример для нас. И мы видим горящие глаза у многих. Вот я хочу сказать отдельное спасибо Владиславу Гаричу, потому что за два дня нашего общения я увидел горящие глаза. И я понимаю, что это то самое, что нам нужно. Нам нужны соратники, независимо от должностей и званий. Нам нужны там поисковики, историки, учителя истории. Нам нужен и губернатор, конечно, потому что от него многое зависит, от того, как он настроит свою команду. Он собрал на попечительский совет вот всю команду свою, да, и мне кажется, был хороший у нас разговор на попечительском совете. Во-первых, я хочу поздравить и Алену Мукшаргаловну с тем, что у регионального отделения РВИО в Чукотском автономном округе теперь есть попечительский совет. Это немаловажная история. У нас более 60 регионов, попечительские советы возглавляют губернаторы регионов. Это не случайно. Это все-таки мы общероссийская общественно-государственная организация, созданная указом президента Российской Федерации. У нас особая ответственность за патриотическое воспитание, за популяризацию истории, военной истории Отечества, которая на сегодняшний день, не знаю, к сожалению или к счастью, стало очень актуальной. То есть нужно помнить уроки истории, нужно понимать вот эту генетику подвига, которая там ей тысячи лет уже, понимаете? Это на самом деле очень важная история. И я пользуюсь тем, что мы на очень популярном радио «Пурга», я хотел бы выразить слова благодарности губернатору Чукотского автономного округа, потому что, конечно, без его решения и эта выставка, и мой приезд сюда, он бы не состоялся. Но этот приезд неформальный. Нам удалось, перешагнуть формальный барьер. Мы очень детально и очень интересно пообщались. И я вам скажу, мы же с вашим губернатором пересекались и на территориях Новороссии и Донбасса. Он там нес службу Луганской Народной Республики, и мы с ним вместе там открывали некоторые наши мемориалы и острая могила, сакральное место для луганчан, и незаживающая рана Донбасса, и памятник шахтерам-защитникам Донбасса. Это все было в его каденцию на Луганщине. Мне кажется, очень важно, что человек, который фактически был на фронте, Луганск – это фронт на самом деле. И я на открытии сказал, считаю, что это поступок. Это правда поступок, и человек поступка в таком нашем теплом разговоре как-то так мимоходом говорит, мне очень близка мысль Аристотеля, правда, эту мысль до него высказал еще Платон. Я вам честно скажу, я мало знаю губернаторов, которые готовы цитировать Аристотеля и Платона. Это был, знаете, такой код такой. Раз, все, ключик
1: включился. Сверили часы,
2: я все. Я все понял. Мы в одной команде, да. Так что спасибо им большое от души.
1: Ну, вы получили, вы, Арюнмунг Кожергаловна и Владислав Гарьевич, получили членские билеты, получили значок. Я вас поздравляю с этим. Да. Это тоже такое достаточно знаковое событие.
2: А вы вот... знаете, извините, я вот вам скажу, вы про значок вспомнили? Очень важно. Губернатор сразу после вручения значка, он его надел на лацкан своего пиджака. И это тоже показательно, потому что некоторые уважаемые люди, получая значок, в коробочке ее в карман, раз и все. Я уверен, что у регионального отделения РВИО здесь будет второе дыхание. При таком попечителе будет второе дыхание.
1: Ну и старт сейчас достаточно бодрый. Это зазвучало везде и всюду. Вы сказали, что вам нужны люди. А каким образом можно стать членом Российского военного общества? Если вот нас сейчас слушают и заинтересовались, вы, вот вас зажигает Мединский, а вы зажигаете наших слушателей своей увлеченностью и своими знаниями. Каким образом можно стать членом Российского военно-исторического общества?
2: Вот я вам сейчас прям зарисовку. Мы позавчера были в Яранге здесь, на берегу. На мотоцикле приехал туда очень симпатичный человек. Как потом оказалось, он автор гимна Чукотского автономного округа. Мы с ним там попили чаю. Он задал тот же вопрос, который задали вы. Я ему тут же ответил. Я говорю, знаете, это очень легко. Вы заходите на сайт Российского военно-исторического общества, и там есть такая желтая кнопка «Стать членом РВИО». Нажимаете кнопку, заполняете анкету, и все. Значит, сначала регистрируйтесь там же на сайте. Мы пока пили чай.
1: Он это сделал.
2: И я вам хочу сказать, мы уже на попечительском совете, я его тоже увидел.
1: Анатолий Богуш, о нем есть сейчас.
2: Уже мы родные люди, мы уже родные люди. И все, улыбаемся друг другу, мы уже соратники, все. И я ему пообещал, что как только, значит, он это сделает, членский билет я приеду ему вручать. Так что, в общем, все, кто нас слышит, вот технология. Технология очень простая. Заходите на сайт Российского военно-исторического общества, заполняете там анкету короткую, тем самым регистрируетесь на сайте, и после этого нажимаете кнопочку «Стать членом РВИО». Центральная наша исполнительная дирекция информацию проверяет, верифицирует и выпускает членские билеты. Мы эти членские билеты передаем просто в регион для вручения, но вот в моем случае я пообещал, значит, я чувствую, что будет массовый интерес к этому, потому что мы многих людей видели за время нашего здесь общения, которые выразили искреннее желание вступить в член РВИО. Мы приветствуем такое желание.
1: Так это не просто вопрос. Мне задали, когда узнали, что я буду с вами вести эфир, мне коллеги задали этот вопрос. Собственно, это для них и ответ. А выставки, еще раз вот вернусь, хочу все-таки сказать нашим слушателям, что выставка работает в Анадыре, в сквере имени Юрия Радхео, рядом с Центральной площадью. И вот вы спросили, Арюнмунг Кожергаловна, у меня, смотрела ли я выставку и какое у меня к ней отношение. Я хочу сказать другое, я вам это сказала и хочу повторить это в эфире. Я, проходя и проезжая мимо этой выставки, вот уже второй день, я вижу, что там есть люди и днем, и вечером, и они не просто проходят, посмотрели и прошли, а стоят и изучают. Так что я думаю, это действительно очень хорошая инициатива. Николай Павлович, мы говорим, да, мы сейчас немножко перепрыгнули, рассказали о членстве в вашем обществе, а скажите, что сегодня, собственно говоря, в фокусе внимания Российского военно-исторического общества, чем вы занимаетесь вот именно сейчас?
2: Я, с вашего разрешения, два слова скажу все-таки о нашей истории, для того, чтобы слушатели понимали нашу преемственность историческую. Российское военно-историческое общество является правопреемником императорского русского военно-исторического общества, которое создавалось еще по указу императора Николая II, потому императорское, а император был почетным председателем этого общества. Штрих из истории императорского общества. В 1914 году общество прекратило свою деятельность в связи с тем, что 100% членов общества во главе с его председателем генералом Дмитрием Скалоном ушли на фронт Первой мировой войны. Вот мы в 2012 году указом президента возобновлена деятельность. За это время мы имеем региональное отделение во всех 89 регионах Российской Федерации, включая регионы Новороссии и Донбасса. Одни из первых сразу после освобождения Донецк вышел с инициативой, чтобы мы создали региональное отделение Луганск, Запорожской и Херсонской области. Более 930 местных отделений у нас по стране, более 31 тысячи членов нашего общества. Это все соратники, это люди, которые влюблены в историю России. Такие, знаете, искренние патриоты, это не записные, наши настоящие патриоты. Чем занимается общество? Опять же, я адресую интерес всех, кто вот нас слушает. Зайдите на сайт РВИО. На сайте РВИО есть прямо на первой странице такой одноминутный ролик, называется «Самый интересный РВИО». Ну вот прям нажмите ролик, посмотрите за минуту, он вам даст некоторое представление о том, чем мы занимаемся. Мне, в частности, поручено председателем Владимиром Вячеславовичем Мединским, мне поручено курировать региональную деятельность, то есть работа с регионами, со всеми по всей стране. И я курирую монументальную деятельность общества. Поэтому мы уже обсудили с губернатором, и с активом, с попечителями, обсудили возможность, и я бы сказал даже целесообразность участия Чукотского автономного округа, например, в этой нашей программе. Потому что мы в рамках национального проекта ежегодно создаем от 25 до 30 памятных мест, связанных с военной историей Отечества.
1: Мы сейчас говорим о каких-то памятниках, о мемориалах, о мемориальных табличках, правильно?
2: Да, мемориальные доски, да, мы говорили об этом, у нас целая программа. Мемориальные доски, посвященные героям Советского Союза, полным кавалерам Ордена Славы и героям Российской Федерации. Это программа РВИО, она происходит как бы за счет нашей субсидии, наших средств. Мы сами изготавливаем их, сами доставляем. Регионы их монтируют, проводят торжественные открытия. Когда я говорю о мемориалах, они, конечно, очень разные. Есть общие федеральные огромные мемориалы, Ржевский мемориал советскому солдату, мемориал Курская битва, мемориал в Гатчине, посвященный жертвам геноцида мирного населения Советского Союза. Но есть и другие, есть камерные, небольшие, но очень важные для регионов памятные места, посвященные подвигам, героям. Мы ставим бюсты, причем бюсты мы делаем сейчас только высокохудожественные, мы не делаем бюсты, как раньше было принято в Советском Союзе, плечи на палочке. Мы так уже не делаем. Владимир Вячеславович нам не позволяет этого делать. Да. У нас каждый бюст – это художественное произведение, его можно называть памятником, потому что основание этого бюста является тоже продолжением художественного решения памятника. Кстати, о разговоре с семьей Миагашевых, они высказали слова благодарности и восторга по поводу бюста, который сделал Михаил Баскаков, он установлен в Хакасии, на родине героя. Вот, наверное, это для понимания, что это может быть, какие мемориальные объекты мы делаем. Мы обсудили много направлений нашей работы, в частности, конечно, одно из основных направлений просветительское, это... Вы знаете о наших единых учебниках истории, которые теперь, слава богу, вся страна учится единой истории, а не под...
1: А что с историей не так? Зачем понадобились эти новые учебники?
2: Вы знаете, просто представьте себе, что в стране было 30 действующих линеек учебников, 30. И, к сожалению, большинство из них в эти наши смутные годы были напечатаны нашими врагами за бесплатно. Фонд Сороса щедро делился, средствами для того, чтобы напечатать учебники. Мы видели эти учебники, И когда мы удивляемся, почему наши дети не знают ничего о подвиге молодой гвардии, то какая молодая гвардия? Вы просто возьмите тот учебник и почитайте. Там на всю Великую Отечественную войну, которая названа в учебнике Второй мировой войной, никакого понимания Великой Отечественной там нет. Там, значит, полторы страницы на всю войну. Вот, и, собственно, там никаких деталей о подвигах и героях, там ничего этого нет. И вообще в этих учебниках написано, что, в принципе, немцы-то воевали лучше. Ну, просто они так проиграли, но, в принципе, они-то воевали лучше. Сталин заливал кровью, значит, телами солдат, и поэтому вот такая история преподавалась. Чему она может научить? Она может научить только тому, что молодой человек, у которого нет базовых знаний, нет понимания, нет опоры в своем мировосприятии, воспринимая это из учебника, учебнику ведь доверие. Вот мы видим, к чему привели такого рода учебники наших соседей, которые с детского сада даже, не только со школы, там, младшего, с детского сада, они уже несколько поколений воспитали в ненависти к своему соседу и братскому народу. Вот для того, чтобы этого не допустить, мы должны понимать, что формирование личности, вот мы сейчас выпустили единую линейку с 5 по 11 класс, но сейчас уже ведется работа, обязательно они должны быть с самого первого класса, а лучше еще с детского сада, в доступной форме, в форме, значит, каких-то картинок, раскрасок, комиксов, неважно, но это должно быть, нужно ключевые вещи внедрять в сознание наших детей с самого раннего возраста. Они должны знать свою историю, они должны гордиться своей историей, они должны понимать, как, извините, я уж приведу пример советского поколения, вот я, человек, родившийся в 61-м году, я всю жизнь прожил с ощущением, что наша страна самая лучшая, самая мощная. Это не значит, что нужно не замечать недостатков, которые есть в нашей стране. Но это наши недостатки. Мы с ними сами будем бороться.
1: Но это как ребенок. Ты его любишь, безусловно, да, понимая и ругая за какие-то
2: проступки. Или мать, проступки, как ты любишь. Да. Маму ты любишь все
1: равно. Безусловно.
2: Да. Поэтому вот для этого, для того, чтобы не было этих аберраций сознания, чтобы не было почвы для вражеского проникновения в головы наших детей, нужен единый учебник истории. Мы, конечно, будем ее совершенствовать, он будет в новых изданиях там дополняться, переиздаваться и так далее. Скажем, состоялся Анкоридж, да, у нас попал туда Анкоридж, в этот
1: уже
2: учебник, да, в 11 класс. Но ведь там он у нас попал как надежда на диалог. А теперь, смотрите, все рассасывается, как бы вроде диалог есть, а толку-то нет.
1: Ну, это тоже история.
2: Тоже история.
1: Это тоже факт.
2: Поэтому в следующем издании мы не будем убирать оттуда упоминание об Анкоридже,
1: но
2: мы дадим оценку того, как можно ли верить вот такого рода соглашению. То есть это, в принципе, творческий процесс. Это на самом деле очень важный творческий процесс. И я вам честно скажу, если вы еще не читали наши учебники истории, я вам рекомендую просто взять с 5 класса и почитайте. Они отличаются от того, что называется скучным учебником. Он интересен, он хорошо читается, в нем куча дополнительных материалов, ссылок на документы, QR-коды на всякие фильмы и так далее. Вы просто возьмите и почитайте. Я думаю, что Александр Юрьевич Дрозденко, губернатор Ленинградской области, не будет возражать. Я приведу его пример. Мы в самом начале, он попросил привезти ему полный комплект учебников. Я ему привез все с 5 по 11 класс. Я приехал через месяц, он говорит: Палыч, я до 7 класса дошел уже. Да. Так что он с большим интересом это прочитал. Рекомендую.
1: А эти учебники, они поступают в школы по всей стране?
2: Да.
1: У нас уже есть эти
0: учебники. Все закуплено, да, на каждой партии у нас все есть единый учебник, согласно российскому стандарту.
1: Вы почитаете, Арина Мунко-Жаргаловна?
0: Конечно.
1: Давайте вместе, да, этим займемся. Ну вот, кстати, если говорить о литературе, то окружной библиотеке переданы издания. Расскажите вот о том, что передано и что теперь могут, с чем теперь могут познакомиться читатели Анадыря.
2: Мы передали наши самые топовые серии, самые последние выпуски. У нас есть одна серия книг, которая называется «Собиратели земли русской». В ней уже вышло 35 томов, и там в самом названии, собственно, смысл этой серии. Это посвящено тем государственным деятелям нашим, которые собирали русскую землю. Там, понятно, есть и Иван Грозный, там есть и Петр Первый, там есть и Сталин, там есть и Путин, вот, но там нет Горбачева, там нет Ельцина.
1: Почему?
2: А вы сами ответьте на этот вопрос. Я вам отвечу зарисовкой с художественной выставки в Манеже. Значит, была выставка, в которой участвовала моя жена. А в это время на первом этаже Манежа была выставка, посвященная 80-летию Горбачева. Но мне делать нечего, я решил туда зайти. Я зашел на балкончик, посмотрел, там нет ни одного человека, ни одного. Выходной день в Москве, полно народу, нет ни одного человека. Но я даже не стал заходить туда. Я поднялся наверх, и одному замечательному художнику, народному художнику России, ветерану войны, задал вопрос, а не интересно ли вам посмотреть, там есть выставка Горбачева посвященная. Он отрезал мне, прям не задумываясь ни минуты. Мне нечего смотреть на человека, который привел Россию к границам 13 века.
1: Послушайте, но это же факт. Они же были, и Ельцин, и Горбачев. Они же были.
2: Но собирателями земли они не были. Ага. Вот в чем вопрос. Мы не говорим о руководителях страны. Мы говорим о собирателях. Поэтому собирателями являются перечисленные мной и там, и многие другие. Да? А эти не являются. К сожалению, я считаю, что для них, к сожалению, это исторический приговор. Это уже факт истории, и они уже его не исправят, к сожалению.
1: Ну что ж, наших читателей, слушателей мы тоже зовем в библиотеку. Один из журналистов, который был на этой презентации, даже сказал, надо записаться в библиотеку вообще-то. Не просто почитать вот эти книги, а записаться в библиотеку. Конечно же, почему бы и нет. Отделение Российского военно-исторического общества на Чукотке создано в 2023 году. Уже прошло 3 года. Расскажите, что сделано. Вы недавно являетесь руководителем, но расскажите, что сделано за это время и какие планы, что вы собираетесь делать здесь с членами общества.
0: Да, спасибо, Анастасия. Он до меня возглавлял региональное отделение Калятко Сергей Евгеньевич, это наш главный федеральный инспектор. Значит, он передал мне это почетное право в апреле месяце. Ну и с тех пор, конечно же, я для себя поставила в первую очередь познакомиться с федеральным руководством, центральным штабом.
1: Что а я вот сразу, извините, говоря, личный вопрос. У вас вот почему именно Российское военно-историческое общество? У вас лично есть интерес к истории, к этим событиям?
0: Да, конечно. У нас, во-первых, у меня в департаменте образования очень много и кандидатов наук, и учителей истории. Мы активно занимались просветительской деятельностью, сами лично проводили уроки мужества. Эта тема для нас очень близка, безусловно. И вот все, что связано с военно-историческим просвещением, да, для нас это особый приоритет, потому что мы считаем это одним из самых, наверное, наиважнейших направлений нашей деятельности. И после того, когда я уже поизучала, что за организация, да, и как на самом деле масштабно и грандиозно проводятся те федеральные проекты, я посчитала, что очень важно сюда включиться, вот именно Чукотский автономный округ, для того, чтобы наши дети прикоснулись ко всем этим проектам, чтобы действительно была возможность детям себя проявлять. Вот очень, сейчас мы и в те конкурсы, которые объявлены по линии РВИО, мы активно включаемся. И поэтому, конечно, сейчас большие планы мы для себя определили, уже и проговорили на попечительском совете о том, что будем включаться, и Николай Павлович нас поддержал в этом отношении, о том, что заявки по мемориальным доскам, по изготовлению тем нашим героям тоже будут направлены.
1: На будущий год могут появиться эти мемориалы?
2: Непременно появится, потому что вот что касается мемориальных досок, для этого вообще ничего не нужно, кроме заявки от регионального отделения. Мы должны получить предложение по месту размещения и по тем героям, которым предполагается издать эти мемориальные доски. Мы это все сделаем и сами привезем, и надеюсь, что будет повод приехать к вам и поучаствовать в открытии.
0: Да, спасибо. Мы обязательно будем вас снова ждать, Николай Павлович, потому что вы сейчас вот в регионе произвели настоящий фурор. Вот правда.
1: Это... Я согласна.
0: Сейчас, мне кажется, ну, по крайней мере, руководители департаментов ко мне обращаются.
1: Те люди, да, с которыми, которым удалось пообщаться.
0: Да, это оставили такой вот прямо глубокий след. И вот люди неравнодушно, и это искренне звучит. Вот, а как вступить, а что делать, а чем помочь, а давайте вместе. Ну, это здорово. Это так, настолько объединяющая такая вот...
1: История, да, правда, так, действительно. Ну, вы же говорите о том, как зажигать людей.
0: Да, Николай вот. Павлович очень часто говорил об эмоциях, о том, что вот именно вот это важно при работе с детьми, с молодежью. Не нужны вот эти сухие факты, да, потому что это не трогает. Трогает то, что вот происходит и происходило, да, вот на реальных событиях, о судьбах людей, о героизме, о их поступках и подвигах. Поэтому вот для меня просто большая честь, что именно Николай Павлович лично прилетел к нам сюда, в наш регион, и во всем этом принимал участие.
1: Если бы мои уроки истории были похожи в школе на сегодняшний эфир, я бы историю знала получше, честно говоря.
2: Вы знаете, я просто всем посоветую, нашим слушателям, конечно, звездой все равно у нас является Владимир Вячеславович Мединский, потому что рассказы из русской истории, которые он, понимаете, он же специально и название такое придумал этому циклу «Рассказы из русской истории». Он не лекцию читает, он рассказывает об истории. И вот то, о чем сказала сейчас Алена Макжаргаловна, эмоция, вот у него эмоция.
1: Это он, можно послушать в интернете?
2: Конечно, это можно в интернете послушать, можно посмотреть по телевидению, у нас и канал «Культура», канал «Россия-24» показывает Россию, канал «Россия культура». Это действительно сейчас очень, ну уж извините, такая модная история. Все слушают, смотрят эти лекции, потом делятся впечатлениями. А почему смотрят и слушают? Потому что там есть эмоции, там есть рассказ о людях. Неважно, это императоры, военачальники, значит, там священнослужители, но обо всех Владимир Вячеславович рассказывает так, как вроде бы он их знал лично. И он сначала... Это огромная работа, это огромная подготовка. Его публичные лекции собирают аншлаг во всех самых крупных зрительных залах. В Москве, в Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде. Он по всей стране. Его любители, его лекции ездят за ним по всей стране. И еще один штрих, я просто хочу об этом сказать. Все сборы от этих лекций и от публикаций его книг уходят на закупку медикаментов для наших бойцов на СВО. И я лично туда по его поручению вожу эту медицину. Мы адресно передаем прямо в руки тем бойцам, которые сейчас у нас воюют в штурмовых подразделениях.
1: Продолжим с планами.
0: Да, конечно, вот во всех конкурсах, где дети могут представить свои проекты с военно-историческим вот, направлением, конечно, мы будем включаться с большим охватом, постараемся, чтобы ревью вообще вот было массово широко охвачено именно здесь, на Чукотке. И у нас в планах создать класс профильный ревью, где будут

0: первых, да, наших руководителей, они именно шахматисты. Поэтому мы сейчас это активное направление развиваем. У нас уже закуплены шахматы, они к нам сейчас поступят. И поэтому по линии РВИО тоже мы проговаривали с Николаем Павловичем на попечительском совете о том, что будет создано, да, отдельное помещение.
1: Это мы, значит, называем шахматный бульвар. Это программа, которую мы реализуем по всей стране. И Владимир Вячеславович Мединский, вообще он считает, что шахматы – это самая лучшая военно-стратегическая игра. Поэтому нужно играть в шахматы. И мы, конечно, на Чукотку привезем наш так называемый шахматный бульвар. Это будут шахматные столы и наборы для игры и так далее. С учетом климатических условий, конечно, их нужно поместить в помещении, где-нибудь в холле, кинотеатра, дома культуры, неважно, как, где вы определите. Но мы это привезем, и опять же, это будет повод еще раз посетить Чукотку.
0: Ну и, конечно, будем развивать местное отделение Российского военно-исторического общества. У нас уже главы откликаются, поэтому постараемся, вот, что называется, приложить усилия, да, для того, чтобы вот именно РВИО коснулось каждого, чтобы они понимали, в каком они грандиозном федеральном проекте участвуют.
2: А вот вы говорили о том, что вы планируете научно-практическую конференцию, которая посвящена трудовому подвигу жителей Чукотки в годы Великой Отечественной войны. Правильно я понимаю?
0: Да, это было мое предложение в ходе моего выступления по отчетам и планам деятельности регионального отделения РВИО. Николай Павлович поддержал
1: нашу инициативу. У нас большая программа, связанная с этим. Вы, наверное, знаете, что есть почетное звание, которое присваивает указом президента город трудовой доблести. Есть такое у нас огромное уже количество городов, 73 города им присвоено это звание. А программой установки стел в городах трудовой доблести занимается Российское военно-историческое общество. И, в частности, я вот еженедельно веду совещания с городами трудовой доблести. Это тема наша. Мы в этом году будем проводить в ноябре месяце на Кузбассе будем проводить общероссийский такой сбор городов трудовой доблести. И там действительно много интересного, связанного с трудовым подвигом в годы Великой Отечественной войны. Мы на открытии выставки об этом сказали, о том, что да, конечно, Чукотка далеко от фронта. Но, во-первых, жители Чукотки в строю были и на фронте. Но, конечно, то, что Чукотка поставляла фронту, это было бесценным вкладом в победу. Поэтому, конечно, об этом надо рассказывать. Обязательно, чтобы особенно молодое поколение все-таки чувствовало, что это и их война была. Вот это очень важно, чтобы она их касалась в эмоциональном смысле обязательно.
2: Ну что ж, время подходит к концу, уже пора вас отпускать. А вот, резюмируя наш эфир, что бы вы хотели сказать нашим слушателям? Для чего знать историю, для чего сохранять эту память, и как это делать молодому поколению, и нужно ли это делать взрослым людям?
1: Непременно нужно, и я бы даже сказал, что особенно это нужно делать тем, кто родился в 80-е годы. То есть это нужно даже в первую очередь не детям, которые сейчас дети, а тем детям, которые уже выросли. Это возраст моих детей, допустим, да, которые как раз учились по учебникам господина Сороса, к сожалению, в школах. И они потеряли целый пласт знаний, который позволяет глубоко знать историю. Ведь я всегда говорю, в чем проблема? Почему человек, лишенный базовых знаний, может быть подвержен всем фейкам и так далее, ложь и все? Почему? У него нет базы.
2: Нет знаний.
1: Да, и ему можно, уж извините за такое слово, лапшу навешать, и он будет верить в это. Вот для того, чтобы этого не происходило, нужны базовые знания. Глубоко изучать историю, нужно обязательно читать книги. Любимая фраза Владимира Вячеславовича Мединского: «Тот, кто читает книги, всегда будет руководить тем, кто смотрит телевизор». Поэтому я искренне желаю всем читать книги, не только те, которые издают Российское военно-историческое общество. Мы, конечно, гордимся своими издательскими проектами. Просто читайте книгу, читайте классику, читайте историю, влюбляйтесь в историю и всегда помните, что наша страна самое лучшее. А я пользуюсь тем, что вот я разговариваю со всей Чукоткой, я хочу просто сказать, я поражен гостеприимством чукотских наших уже теперь друзей. Мы побывали и пообщались и с представителями коренных малочисленных народов Чукотки, мы побывали и в Ярангах, мы побывали и в музеях, мы послушали и посмотрели.

0: в эти открытые, замечательные лица. И хочу просто низко поклониться вам и сказать до новых встреч. Спасибо большое.
1: И обязательно, когда приедете, приходите, пожалуйста, к нам в эфир.
0: Спасибо. Теперь я адрес знаю.
2: Спасибо, да.
1: Я вам, Ирина Мункожар-Головна, желаю удачи в этом новом для вас деле. Я надеюсь, будет прирастать Чукотское отделение Российского военно-исторического
2: новыми
1: общества
2: членами,
1: новыми,
2: да,
1: членами,
2: да,
1: как, конечно, минимум после нашего эфира.
2: Которые будут нашими соратниками, единомышленниками, да, мы очень на это надеемся. Спасибо.
1: Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире были гости Николай Павлович Овсиенко, заместитель председателя Российского военно-исторического общества, и Ирина Мункожар-Головна, председатель региона отделения РВО на Чукотке и заместитель губернатора округа. Спасибо вам.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Я с вами прощаюсь. Прямой эфир.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Почти 100 детей вернутся из тундры за школьные парты. Муниципалитеты начали вывозить учеников, которые провели лето в тундре вместе с родителями-оленеводами. До начала занятий из бригад должны доставить 96 учеников. В дни каникул ребята помогали ухаживать за стадами. Больше всего детей, 39, находились в Чаунской тундре. Из бригад Билибинского района к месту учебы отправят еще 21 ребенка. В округе Гвикинот доставят 17 ребят. В Чукотском районе 4. В Анадырском округе вертолет «Чукот-Авиа» уже забрал детей из 3 оленеводческих бригад. Их привезли в села Усть-Белая и Кончелан. Всего в местных кочевьях отдыхали и помогали взрослым 15 учеников. Перед началом учебного года ребятам вручили книги, раскраски на чукотском и ивенском языках и сладкие подарки. На Чукотке растет число получателей выплаты на ипотеку. В этом году 22 многодетные семьи получили по 1 миллиону рублей для улучшения жилищных условий. Средства можно использовать только на ипотеку, которая оформлена для покупки или строительства дома, либо квартиры в округе. По словам одной из участниц программы Нелли Амрынта, такая финансовая поддержка позволила семье значительно сократить ипотечные обязательства.
2: Помогают многодетным семьям. Эта программа очень важна тем, что она облегчает нагрузку на бюджет семьи. Так у нас вот третий ребеночек появился, много чего нужно было покупать. И вот такая вот помощь помогла нам в том, что платеж уменьшился. Это большая помощь в семейном бюджете.
1: Заявления на выплату принимают через портал госуслуги и в офисах банков. Всего за 3 года поддержкой воспользовались 55 семей. Программу расширили по поручению Владимира Путина. По данным окружного департамента соцполитики, всего на Чукотке проживают 1285 многодетных семей. Вопрос об использовании замороженных российских активов остается в повестке Евросоюза. Еврокомиссия пока не получила письмо группы стран с предложением возобновить работу над инициативой. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаш Уйвари. Тема обсуждается в заседании Европейского совета 18 декабря прошлого года. Швеция, Нидерланды, Испания и Польша планируют призвать Евросоюз вернуться к плану. Средства направят на финансирование Украины. Комиссия готова оказать техническую помощь. И в завершении выпуска. Китайские мастера создали сад из стеклянных роз, пионов и хризантем. Работа требует ювелирной точности и спринтерской скорости. Стеклянные стержни нагревают до свечения. У художника есть всего 5 секунд, чтобы придать материалу форму до застывания. Для сборки одного цветка требуются сотни циклов нагрева. В любой момент стекло может лопнуть. Мастера демонстрируют невероятное терпение и виртуозное владение техникой. Каждый цветок – это уникальное произведение искусства, которое создано вручную. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Друзья, мы с вами только что песни послушали, которые вместе лучше проживать. Конечно, с хорошим настроением от Sula Fry в начале нового музыкального часа. Если, кстати, взглянуть в календарь праздников, то сегодня отмечается День надутых губ. Не дуйте их друг на друга. Дуйте их, когда на вас камеру, например, наводят. Сейчас это модно. Еще года 3 назад было модно. С чем это связано, непонятно. Но в нашей студии есть эксперт, который, наверное, объяснит, в чем прикол надутых губ, когда, ну, наводят на тебя камеру телефона. Так это или нет? Анастасия Лаврентьева, доброе утро.
1: Еще раз доброе утро. Так это же, наверное, праздник, который относится к современной бьюти-индустрии. Это не те надутые обиженные губки, а это надутые какими-то гиалуроновыми препаратами губки.
0: Но я, видимо, не так это считал, потому что никогда не использовал.
1: Я считываю это именно так. Я недавно сделала себе некую процедуру, чуть-чуть поднадула. Это, конечно, не всем заходит, да. Меня не предупредили о последствиях. Если я чуть-чуть посплю не так и съем соленых огурчиков на ночь, то все это уходит в губы. Я такая, губошлепка.
0: Я вот сейчас посмотрел, это неофициальный праздник. Появился в интернет-культуре в начале 10-х годов как пародия на растущую популярность косметических процедур по увеличению губ.
1: Я же чувствую. Еще раз желаю доброго утра.
0: Не зря экспертом тебя зовут, когда ты приходишь к нам в утро. Так что, Настя, хорошего тебе дня, хорошего утра, друзья, и вам тоже. Просыпайтесь, бодритесь и классного вам настроения.
2: Радио Пурга.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Погода на радио Пурга.
1: В Билибне сегодня плюс 8, плюс 10, пасмурно и дождливо. В Анюйске 10-13 градусов, пасмурно, ожидается слабый дождь. В Певеке плюс 8, плюс 10, значительная облачность, слабый дождь. На Айоне плюс 6, плюс 9, пасмурно и дождливо. В Эквикиноте плюс 10, плюс 12, облачно, без осадков. В Биллингсе плюс 7, плюс 10, пасмурно, местами слабый дождь. В Марково плюс 15, плюс 18, облачно, без осадков. В Беринговском плюс 8, плюс 10, облачно, осадков не будет. В Провидение плюс 6, плюс 8, пасмурно, ожидается дождь. В Лаврентия плюс 6, плюс 8, пасмурно, местами слабый дождь. В Анадыре сегодня облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 4 метра в секунду, температура воздуха плюс 9, плюс 11.
2: Четверть века с вами на одной волне.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а почему мы не чувствуем боли, когда стрижем волосы? Вы удивитесь, но та часть волоса, за которой мы следим больше всего, моем, расчесываем, сушим феном, в конце концов остригаем, это уже мертвый материал. Он состоит из кератина, то есть белка, образующего прочный стержень. Вот эта часть не имеет ни нервных окончаний, ни сосудов, ни клеточной активности. Все живое и чувствительное находится глубже, под кожей головы, в волосяной луковице или фолликуле. Именно там происходит рост волоса, его питание и пигментация. По сути, волосы – это то же самое, что и ногти – роговевшие структуры, выдавленные наружу нашей биологии. Это уже результат организма, но не живая его часть. Именно поэтому вы не чувствуете боли, когда отрезаете волосы, так же, как не чувствуете ничего при подрезании ногтей. Ну, если, конечно, не задевать кожу.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

жены снежной кожи, тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Начинаем викторину «Езда по правилам». И сегодня с нами играет Тоня. Тоня, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Как ваше настроение?
2: Супер, отлично.
1: Супер. Не грустите, что 4 дня всего лишь лето осталось.
2: Нет, я завтра поеду за ягодкой, мне вообще не грустно.
1: Ну, это здорово. Да, кстати, с пятницы вас, впереди выходные, да. И вы планируете их в тундре провести.
2: Да.
1: Ну, здорово. Ну, а чтобы до тут доехать, согласитесь, ну, классно, если есть 20 литров бензина либо дизеля.
2: Бензина.
1: Бензин. Но для этого нужно выиграть в нашей викторине и правильно ответить на вопрос, который я сейчас вам прочитаю. Нужно тормозить или нет? Эта задача требует вспомнить, как правильно вести себя на дороге рядом с общественным транспортом. Впереди на остановке остановился автобус со знаком «Перевозка детей». Людей, выходящих из него и пытающихся перейти дорогу, пока не видно. Что в этой ситуации должен сделать водитель автомобиля, который приближается к остановке, чтобы не нарушить правильно дорожного движения? Притормозить или спокойно ехать дальше? Итак, нужно или не нужно затормозить перед автобусом?
2: А, кажется, нужно перед тем, как перед останавливающимся автобусом нужно притормозить. Тем более там наклейка «Перевозка детей». Нужно притормозить, снизить скорость.
1: Ну, а остановиться полностью надо?
2: Нет. Ну, притормозить скорость, если там дети, ну, переходят дорогу, то, наверное, надо остановиться.
1: Угу. Это ваш окончательный ответ?
2: Да.
1: Я его принимаю. Все, точно?
2: Да.
1: Хорошо. Наш ответ звучит так. Пункт 14.7 правил дорожного движения требует снизить скорость и при необходимости остановиться, приближаясь к стоящему автобусу с детьми. Однако делать это нужно, если на автобусе, помимо установленного знака «Перевозка детей», включена еще аварийная сигнализация. Здесь такого нет. Поэтому сбросить скорость как бы можно было бы, но совсем не обязательно. Поэтому ответили вы, к сожалению, неверно. Поэтому я уточняющих вопросов вам много задавал. Но не страшно. Впереди выходные, впереди ягода. И, конечно же, приветы. Ждем.
2: Ну, никому привет не буду передавать.
1: Никому не буду передавать. Ну, хорошо. В любом случае, хороших вам выходных и классного вам настроения. Обязательно звоните, обязательно участвуйте. Это была викторина «Езда по правилам». Сегодня, к сожалению, не получилось выиграть, но это повод еще раз повторить правила дорожного движения, чтобы потом на дороге уже не совершать ошибок.
0: Пора по грибы, по ягоды. Радио «Пурга».

Всего и делов, осталось-то отработать часов 5-6, и можно смело врываться в выходные. Кто-то его проведет на природе, в тундре, ягод, грибы. Они, кстати, там в избытке, проверено, поэтому берите на вооружение, находите те самые места, в которые вы любите ездить, и проведите время там. Либо соберитесь с друзьями и хорошо проведите время. А может быть, хотите дома побыть? В одного, чтобы никто не мешал сериалы смотреть, музыку слушать, тоже классно. Выходные, они для того и нужны, чтобы получать от них удовольствие. Но надо все-таки хорошо закончить эту пятницу, желательно переделав все дела, чтобы никакая работа не догнала вас ни в субботу, ни в воскресенье.

0: Все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай. Давай еще.
1: На Чукотке 12 часов.